Мне замерзшая вода и метели холода не помеха. На ветру фонарь дрожит, только поезд мой бежит с опозданием.

и которые чуть-чуть спешат.

плачу, я чужого не хочу, мне не надо. Модный галстук повяжу и сегодня посижу до упада. Мне тепло от белых роз и обратно на мороз неохота. Время есть, чего терять, я живу.

паутину, как трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет, да будет так.

Великою грядой, где с ветрами часто спорят скалы. Повстречал моряк на берегу, морской причал

вот Шаланда, значит, счастье с нами. Будь моей русалкой, дорогой, по морям искал тебя годами. Подняла красавица глаза.

маяки, маяки.

0: Шансон. Реклама.
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить команду абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

до нас не привал, а еще давай за тех до дна, кого нет, но в памяти всегда.

0: Шансон. Темная ночка. На радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Выйду за околиц, сердце беспокоит. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

роднику да скрынкою, и земле родимая в пояс поклонюсь, и пойму, что родина Богом мне дарована, тульская любимая под названием Русь.

трезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью любви.

Я не знал, что с весною приходит печаль, хоть ушедшей зимы. Мне нисколько не жаль, да и зиму зимой эту не назовешь. И казалось, что ты никуда не уйдешь. И казалось, что вечность у нас впереди. А теперь в потолок ты гляди, не гляди. И умом понимаешь, судьбой не шути. А в душе, как смогла ты уйти? Без царя в голове, без руля и витрил, я старался как мог,

жил, так и жил, как умел. Так примерно и жил. Что же перезимуем и эту весну? Ты послушай, как воется мне на луну. Куским на шесть колен буду выть соловьем. Возвращайся скорей, будет поздно потом.

0: Реклама.
1: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненные мочеиспускания и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру #125. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные и анонимные. #125.
1: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стопиноре можно по номеру #125. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру #125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. #125. Биологически активная добавка не является лекарственной. Средством.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

с тобою не знакомы пока. Ты не знаешь даже песен моих. Протекает между нами река, разделяя грусть одну на двоих.

тобой, потому что ждем друг друга всю жизнь. Погадай себе, погадай, видишь, звездочка в небе.

Не хочу я курить по утрам, чтоб взахлёб не душиться кашлем. И не буду дымить по ночам, чтобы сны прилетали маршем. Сна всегда происходит реальность, дом прошедших и будущих грез. Там

Затоплю ночи горькими грезами и садку полудрему узором. Привяжу мудрость жизни цепями и тоску искупаю ликером. В снах всегда происходит реальность.

чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом. Не понимая, что мы тут уже ни при чем. Просто сидеть и молчать ни о чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом. Не понимая, что мы тут уже не при чем.

просто снег. Просто сидеть и молчать ни о чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом.

пути ко мне. Не зови меня, судьба, не приду к тебе. Всю мою шальную жизнь только мучила, подарила розбукет, да все колючее. Та, что ближе всех была, той не мил сейчас.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточные. Суточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Очень много на земле красавиц, а скольких я глазами проводил, и хранит мне преданная память тех, кого когда.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Кузнецовой Ольгой Викторовной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Угасание после 55 – это приговор?
2: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте, двигатель. Тестостерон как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
1: Что отказывает первым?
2: Желание. Мир становится серым, потом энергия, появляется постоянная усталость, мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес, а дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
1: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
2: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
1: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
2: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт, поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделает сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты.
1: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
2: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 94 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

страшно. За победу умереть за честь. Коль калинкой на землице нашей.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянск. Базар. Подушки пуховые. Наши, российские. Качество, ГОСТ. Цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Как всегда я в такси. Как всегда я спешу. Не люблю тормозить. Я спешу, как дышу. Светофор подмигнул. Где-то там ждут меня. Не пойму, почему я люблю жизнь свою обгонять. Плывет, как лодочка, московское такси по площадям и переулочкам Москвы. Как мы с тобой неразлучны и близки.

кого-нибудь спроси. Но я люблю спешить и жизнью улиц жить. Вези меня, московское такси. Где я жил, что я пел, что искал и терял, все, что я не успел, где-то здесь ждет меня. Этот дом мне знаком, шепчет вслед, огляни.

кого-нибудь спроси. Но я люблю спешить и жизнью улиц жить. Вези меня, московское такси.

счастье. А знаешь, я тобой переболел. Ты как осень, что мне.

чужие. Умному наука на своим, одним лишь дуракам.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выстояв очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находится спаситель с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв, Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Инна Сталина уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно. Они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долгой ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Здравствуйте, я Александр Новиков на радио «Шансон». Я люблю радио «Шансон» и рад, что вы слушаете мои песни.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

вовек красивой. Даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
4: А в чем?
5: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
4: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
5: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
4: И что же делать?
5: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
4: Впервые слышу.
5: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
4: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
5: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
4: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
5: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
4: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Комсомольский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи.

0: только любовь.
1: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык-барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: голосом.
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России предложили ввести предупредительную маркировку продуктов с пальмовым маслом. С инициативой выступила председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она подчеркнула, что предложенная маркировка не будет делить продукты на полезные и вредные, а лишь даст покупателю объективную информацию о составе. Такой подход, по словам Лещинской, соответствует позиции Минздрава. Ранее на федеральном уровне уже отменили налоговые льготы для пальмового масла и усилили ответственность за фальсификацию молочной продукции. Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом начнется в России в начале сентября, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидсезон традиционно стартует, когда коллективы возвращаются из летних отпусков. В прошлом году с респираторными заболеваниями столкнулись около 20% граждан. Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места завершится 25 июля. Конкурсные списки опубликуют на сайтах образовательных учреждений и на госуслугах в следующий понедельник, 27 июля, сообщили РИА Новости в Минобрнауки. Льготники, олимпиадники и поступающие на целевое обучение могут подать заявление на зачисление до 1 августа, а поступающие по основному конкурсу до 5 числа. Напомню, приемная кампания в вузы началась 20 июня. Доля зумеров на рынке новостроек Москвы удвоилась. В первом полугодии она составила 25%, сообщает РИА Недвижимость. Риэлторы отмечают, что в последнее время портрет покупателя жилья в старых и новых границах столицы сильно помолодел. Зумеры чаще всего приобретали евродвушки площадью 40-47 квадратных метров. Их стоимость в среднем составила чуть более 17 миллионов рублей. На втором месте студии, далее идут двух- и трехкомнатные квартиры площадью до 56-58 квадратов. В основном молодые люди до 30 лет покупали жилье с помощью ипотеки. Доля стопроцентной оплаты составляет всего 7%. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Не подведет, не подведет наша удивительно прекрасная жизнь, потому что Алексей Петрухин музыкальный час открыл и утро обозначил. Денис Денисов у микрофона. Всем прекрасного дня в нашей компании. На волнах душевного много чего интересного будет. А сейчас легкая танцевальная зарядка. Шаг вперед, два назад. Выбираем мелодию, соответствующую настроению, состоянию. Неторопливо, но тоже здорово. Главное, взбодриться.
1: Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся.

жизнь тихо подрастает на щеках. Поросль доплывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

0: точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Реклама на радио «Шансон». Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала.

0: встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
0: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
0: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Султан Лагучев взбодрил барышни, потому что все у нас такие очаровательные, прекрасные, замечательные. И вообще, проходя мимо зеркала, вы, пожалуйста, рукой прикрывайте глаза, чтобы своим сиянием себя же не обжечь, ну или не ослепить. Понравился вот этот тренинг? Еще что-нибудь придумаю. Оставайтесь с нами.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе.
3: И тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
5: Категория 18+.
6: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
7: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
8: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
7: Да здесь космический выбор и земные цены.
9: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900. Измени судьбу прямо сейчас.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: музыки много. Шансон один.
1: Я вам, братцы, не скажу, где я не был. Я вам даже не скажу, где я был. Только там под волшебным небом.

0: Геленджик.
1: Бодрая, оптимистичная песня о том, есть цель, не вижу препятствий. Еду, еду туда, где будет хорошо, прекрасно, замечательно, где можно наконец-то выпустить своего внутреннего ребенка и петь, плясать, веселиться, тысячи миллионов фотографий отправлять друзьям, знакомым. Нет, не хвастаясь тем, что вам очень хорошо и здорово, а просто вы транслируете и делитесь этим настроением. Так же, как и... очень много музыкальных работ, которые звучат на волнах душевного радио. Всем доброе утро. Продолжаем.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 94 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Я прямо так и представляю. Взял в руки гитару, такой по струнам и серьезным выражением лица. А я все чаще замечаю. Умел бы петь, продолжил, но лучше пусть те, кто профессионально этим занимается, нас радует.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Число самозанятых в России уже превысило 16 миллионов. За январь-апрель их количество увеличилось почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы данные Федеральной налоговой службы. Специальный налоговый режим для самозанятых, налог на профессиональный доход, ввели 7 лет назад в порядке эксперимента до конца 2028 года. Граждане с доходом в пределах 2 миллионов 400 тысяч рублей в год могут установить специальное приложение и вести свой бизнес легально, уплачивая налог по ставке 4% или 6% без предоставления какой-либо отчетности. В следующем году будет дискуссия о сохранении или изменении этого режима. Работодатели в первом полугодии стали значительно чаще искать на рабочие профессии людей старшего поколения. Речь о позициях электрика, операторов станка и разнорабочих, сообщает РИА Новости. Так, количество вакансий электриков для возрастных соискателей увеличилось на 144%. В среднем им предлагали 175 тысяч рублей в месяц. Больше всего число доступных для старшего поколения вакансий выросло в Сахалинской области, Якутии и Магаданской области. В России могут создать специализированные учебные курсы по цифровой гигиене и финансовой грамотности. Планируется внедрить их в школы, колледжи и университеты. Такой проект разработала Минцифры. В частности, планируется внедрить дополнительный инструмент обучения, который будет имитировать мошенничество, совершаемое с использованием информационно-коммуникационных технологий. Всероссийскую летнюю перепись воробьев проведут с 8 по 16 августа, сообщила РИА Новости представитель Союза охраны птиц Анна Мостовая. Последний раз акция проходила в феврале. Тогда участники насчитали свыше 320 тысяч птиц. Отмечается, что летний мониторинг сильно отличается от зимнего. В холодное время года специалисты смотрят на кусты и считают всю группу. Летом воробьи не сконцентрированы на одном кусте, их непросто заметить. В последние десятилетия птицы все больше тяготеют к городам и перемещаются с окраин дальше в центр.

Травматологи Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Спонсор этого часа — Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. Михаил Круг. Продолжим это настроенческое утро.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Тверь 104.8 FM.

0: Взглянув на правильный календарь, мы видим, что сегодня 22 июля, и день, как вы понимаете, совсем необычный. Прямо сейчас подготовьте ваши руки, разомните пальчики, потому что мы должны все вместе прямо-таки начать и неистово дарить аплодисменты, овации композитору, поэту, исполнителю, человеку, у которого очень много регалий. Давайте назовем основное народному артисту Олегу Михайловичу Газманову. Сегодня 75 лет. С днем рождения! И друг радио Шансон, и просто замечательный человек.
1: Ах,

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
1: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
2: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
1: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадьбам. Юбиляром.
3: Акция действует до 31 июля.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

круговорот. Разодетый коллектив, бодро двигая ногами, часто в такт не попадая, делает фокстрот.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Еще каких-то пару месяцев назад я не часто задумывался о том, сколько литров бензина в моем баке. Но сейчас ситуация изменилась. И многие автолюбители начали считать буквально каждый литр топлива. В экономическую гонку вступил и популярный Яндекс.Навигатор. В приложении появилась новая фишка – маршруты с учетом экономии топлива. Да, они могут быть чуть длиннее привычных, зато обещают меньший расход. Добиться этого получится благодаря плавному темпу езды и обходу лишних светофоров. Еще одно полезное обновление сервиса – это информация об очередях на АЗС и наличии топлива. Все видно прямо в карточке заправочной станции. Можно заранее прикинуть, стоит ли туда сворачивать или лучше поискать вариант без очереди. Данные для мониторинга собирают из разных источников. Дистанционные оплаты топлива, сведения от таксистов, дорожной обстановки и отзывов пользователей. Пока функция работает в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге и некоторых других городах. Это самая полезная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

безоглядно, с песка смывая юности следы. С годами все становится понятно.

0: Объятия.
1: Друзья, объятия, рукопожатия, но это ли не гордость? Это ли не наше настоящее богатство? Как настоящий верный друг, товарищ, соратник, радио Шансон всегда шагает рядом и протягивает душевную волну.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок» с 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

radioshanson.ru. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: слезы тоже соленые. А ты не плачь, ведь я тебя обожаю.
1: Какие правильные, простые, казалось бы, на первый взгляд слова, но почему-то мы их произносим не так часто, как хотелось бы. Нет, не только нам, а тем, кто нас слушает и кто нам особенно ценен. Говорите чаще близким, что вы их любите, что вы их обожаете. Спасибо Сергею Куренкову за это напоминание. Этим утром в прекрасную среду.

9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести единый стандарт страхования имущества от последствий атак беспилотников. С инициативой выступил зампредседателя Думского комитета по развитию гражданского общества Николай Новичков. Парламентарий считает, что общие правила страхования должны охватывать весь спектр возможных рисков, в том числе ущерб, причиненный непосредственно самим дроном, его обломками, взрывной волной, возникшим пожаром. По замыслу депутата необходимо законодательно подготовить простой и понятный перечень документов, которые потребуются для получения выплат. Новичков подчеркнул, что поддержка не должна различаться в зависимости от того, с какой страховой компанией у человека заключен договор. Россия сохранила место в первой пятерке стран-лидеров по объемам добычи рыбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росрыболовство. Там отметили, что отечественная рыбная промышленность демонстрирует стабильные результаты из года в год. Наши компании полноценно обеспечивают потребности внутреннего рынка и работают на экспорт. Так, в прошлом году вылов лососевых увеличился более чем на 40%. Добыча минтая достигла самого высокого уровня за последние четверть века. Показатель составил более половины мирового объема вылова – около 60%. Почти 40% россиян всегда имеют при себе запас наличных. Чаще всего граждане берут с собой суммы от 1000 до 5000 рублей. Каждый третий отметил, что чаще имеет при себе хотя бы немного бумажных денег, но не всегда, выяснили аналитики. Еще 18% респондентов рассказали, что иногда у них есть наличные, но чаще нет. А каждый десятый заявил, что уже давно не держал в руках бумажные деньги. Главной причиной, по которой люди продолжают носить наличку, оказалось желание чувствовать себя увереннее в непредвиденных обстоятельствах. Каждый четвертый считает, что бумажные деньги помогают лучше контролировать личный бюджет. Курс доллара на сегодня 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек, юань стоит 11 рублей 61 копейку. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать, господа хорошие. Вы настроены на волну радио «Шансон». Денис Денисов у микрофона.

воду пить не стал бы, ни вино. Но за окнами гроза, и я сажусь

пишет каждому такси и не такси, как в баттерфляе, но пустого не найти и не уехать.

0: никогда.
1: Александр Васильевич Новиков в эфире Душевного радио. Золотая рыба. Вот такие хорошие, интересные ассоциации. А желания какие бы вы загадали, если бы увидели ту самую рыбку, ну, в руки к вам пришла? А, и тут начинаешь сразу теряться. Ну, о глобальном же нужно думать, о великом. А мы что-нибудь меркантильное, простое.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль. Это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

огоньки, в поле светятся, в стороне небосвод дугой. А земля, она тоже вертится, и быстрей весной. Жаль, но больше уже не ворот.

бежать так хочется здесь на самом краю земли. Города, полустаночки, ледоплав озим край земли.

0: «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.
2: Забываю Чехова, езжу не по...

0: на крыше съехала. Всего ей было мало.
1: И вновь та самая золотая рыбка, только теперь в интерпретации Александра Яковлевича Розенбаума. То был Александр Новиков, а тут, пожалуйста, всего было мало, и что в итоге у разбитого корыта. А и открыл я маленький секрет, который прямо сейчас для вас распакую, господа хорошие, чтобы не было переживаний, и вы нравились себе по утрам. Прекратите делать то, что вам очень нравится по вечерам. Тонкий намек, понимаете? Будем здоровы в компании «Радио Шансон».
0: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Фасон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

У меня сегодня прям какое-то утро открытий. Вот Катя Огонек нам напомнила: в трепете нежного звука. Ведь человек все помнит, всех, кого встречал он, а тем более, если были какие-то эмоции вызваны, то здесь все. Услышали песню какую-то в этот момент? Добро пожаловать, вы очень ярко вспомнили этого человека. Музыки много, шансон один.

0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
2: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
1: Да здесь космический выбор и земные цены.
2: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной, 70.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минфин предоставит Крыму 5 миллиардов рублей на выплату компенсации жителям за отсутствие электроснабжения в течение более 2 суток. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. Он уточнил, что люди получат выплату в размере 15 тысяч рублей. Аксенов отметил, что сейчас обсуждается вопрос дополнительной поддержки предпринимателей. С Министерством труда уже согласован ряд мер, в том числе выплата 2/3 от средней зарплаты сотрудникам предприятий, которые временно выведены в простой. Массовое отключение электроэнергии произошло в Крыму 6 июля. Аналогичные проблемы фиксировались в Севастополе. Доля альтернативных способов оплаты покупок в России в первом полугодии достигла 33% от всех безналичных транзакций, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитик. Отмечается, что все виды безналичных платежей демонстрируют положительную динамику. Чаще всего россияне пользуются оплатой смартфоном на кассе без подключения к интернету. Средний чек по всем способам оплаты составил 805 рублей. Минпросвещение подготовило списки литературы для комплектования школьных библиотек. Единый перечень книг дополняет традиционный круг изучаемых произведений. Они сохранят центральное место в школьном образовании, заявил РИА Новости эксперт Министерства просвещения Максим Костенко. В перечне есть литература для внеклассного чтения, а также произведения патриотической направленности современных авторов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

нейроклиника. Всем желаю здравствовать, господа хорошие. Денис Денисов у микрофона и Вика Ветер. Эфир наш продолжит. И песня-то какая праздничная, когда мамочка любуется, как дочь становится тоже взрослой.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

окном, и лес в зеленом балахоне ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от любви. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо сотворил.

она держалась за любовь. Они расстались на вокзале. Он долго что-то говорил, над нею чувства колдовали, и дождь холодный моросил.

До шуфутийного дня осталось не так уж и много. Все мы будем отмечать 3 сентября точно и напевать ту самую легендарную песню. А потом, 14 ноября, добро пожаловать в лайф-арену на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Удивит Михаил Захарович точно нас. На радиошансон.ру на сайте подробная информация. Возрастное ограничение 12+. А какое количество там артистов будет? Ну, лайнап вообще роскошный, без шуток. Загляните, посмотрите, а лучше давайте там и встретимся.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Если в песне Ирины Круг, которую мы только что слышали, чувства пытались достучаться, то мы, в свою очередь, в акции «Счастливая каюта» пытаемся дозвониться до тех, кто зарегистрировался на сайте radioshanson.ru и очень-очень-преочень хочется отправиться в круиз на лайнере «Астория Гранде». Красота! Из Сочи, кстати, старт. И дальше там по пунктам назначения. Роскошно. Роскошно. Что, не говорить? Опытные люди знают. Итак, пришла пора нам связаться с кем-то, с счастливчиком или счастливицей. Кто же у нас на связи? Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Давайте знакомиться. Денис Денисов, радио «Шансон». А вы?
2: Меня зовут Елена.
1: Очень приятно. Елена, в какой регион мы дозвонились?
2: Город Москва.
1: Елена, мы вас прямо-таки будем поддерживать так же, как и все. Как у вас вообще настроение? Вы в отпуске работаете?
2: Я же работаю, уже отпуск прошел. Но еще хочется, конечно, отдохнуть.
1: Так. Ну вот на несколько минуток мы точно займемся очень важным отдыхом. Это ведь смена рода деятельности. Будем работать головой. Я вам задам три вопроса. Первый касается любимого жанра. Второй — Турции. И третий — классика советского российского кинематографа. Как вы, в какой сфере являетесь экспертом?
2: Даже сейчас так не сориентируюсь.
1: Ну, значит, во всех. Я верю в вас вообще безапелляционно. У нас бы на все про все минута. Варианты ответов я вам буду называть. Доверьтесь своей женской интуиции. Верю, что все получится. Приступаем.
3: Время пошло!
1: Одна из песен Алексея Петрухина называется «Так тебе и надо, все будет хорошо, все будет как надо». Выбирайте один.
2: «Так тебе и надо».
1: «Так тебе и надо, все будет хорошо, все будет как надо». Ваш
2: все
1: выбор?
2: Будет хорошо.
1: Все будет хорошо. Ну, хорошо.
2: Все будет хорошо.
1: А как называется пролив в Турции? Босфор, Ла-Манш, Гибралтарский.
2: Еще раз можно повторить?
1: Босфор, Ла-Манш, Гибралтарский. Пролив в Турции. Какой? Скорее, скорее, скорее. Время тикает.
2: Второй вариант.
1: Второй вариант. Ла-Манш приняли. А что прятали в трусы Вася и Надя в фильме «Любовь и голуби»? Деньги, ключи или голубя?
2: Или что третье?
1: Голубь. Голубь, тот самый, птичка. Деньги, ключи.
2: Первый вариант, да?
1: Какой?
3: И стекло.
1: Первый вариант. Деньги. Хорошо. Вы ответили на три вопроса, и я вас удивлю, но только на последний правильно. У Алексея Петрухина песня называется «Все будет как надо». Пытался вас надоумить, но не вышло. А насчет пролива, ну какой Ла-Манш? Какой Ла-Манш? Босфор. Ну да ладно, все это детали, мелочи, настроение у вас наверняка. Прекрасно, вы в любом случае побывали в прямом эфире радио «Шансон». Кому приветы ваши вы передадите, Елена?
2: Я хотела передать привет моему любимому мужу Денису Игнатову, Денису Владимировичу.
1: Угу. Так.
2: Немножко волнуюсь.
1: Это нормально.
2: Да, сказать, что я очень сильно люблю.
1: Ой, как замечательно.
2: Работаю на вечерний ужин.
1: О, ну все. Это самые, пожалуй, нужные слова для каждого любящего и любимого мужчины. Спасибо вам, Елена, вам чудесного дня и всего самого прекрасного.
0: Счастливая каюта на радио «Шансон».

хлебной паечки. Тянет дымом с лесопилки, только дым не от костра. На пол падают топилки от включенного станка. Вдаль увозят по железке

когда отсчитываешь дни, а их навалом и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега,

нельзя, если Бог поможет. А что случалось иногда? Оно случалось, все на бегу, а вот любви не получалось. А я-то знал, она придет, и не иначе. И 50 на 50, зигзаг удачи.

0: радио «Шансон». Опа! Все вместе! С начала века. Радио «Шансон». Москва, 103 и 0 FM.
1: На Дерибасовской открылась пивная. Там собиралась компания блатная. Там были девочки, Маруся,

Валерий Курас с хорошим настроением. История классическая из давних-давних лет, но какая задорная. Утро уже, финал свой перешагнуло, так что день добрый.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, be child, right? Yeah.

0: Тарасовым.
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Ситуация на топливном рынке больше не ухудшается. Однако ценовой шок был серьезным. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, на нормализацию работы отрасли уйдет какое-то время. Ситуация с топливом в стране ухудшилась в конце мая. Правительство держит ситуацию под контролем. Нефтяные компании стали увеличивать производство для насыщения внутреннего рынка. Родители, купившие коммерческие путевки в Артек в Крыму, смогут получить обратно средства за дни, которые ребенок не провел в лагере. Финансовый вопрос полностью решен. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, заявки детей, которые не смогли попасть в Артек, рассмотрят в приоритетном порядке после возобновления полноценной работы центра. Кроме того, ребятам предоставят возможность по своему выбору отправиться на новые смены. Напомню, в конце июня в Крыму запретили бронировать места, принимать и размещать детей в лагерях до 1 сентября. После этого из Артека организовали вывоз детей. Часть несовершеннолетних вернули домой, часть направили в детские лагеря Краснодарского края. 23% россиян в течение последнего года выезжали на отдых в другие регионы России. Это рекордный показатель за последние 15 лет, показал опрос Фонда «Общественное мнение». В 2011-м показатель составлял 9%, в 2020-м – 18%. Согласно опросу, в течение последних 3 лет по стране путешествовал почти каждый 5-й россиянин. Первый отель в России получил зеленый сертификат. Речь об одной из московских гостиниц. Эксперты Роскачества оценивали объект по объемам энерго- и водопотребления, обращению с отходами, использованию химической продукции, а также условиям труда. Отель реализовал идею по снижению потребления ресурсов. Например, гость может выбрать, как часто ему требуется замена постельного белья. Также клиент вправе отказаться от уборки номера. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +24. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Есть одно слово, которым прям так и хочется охарактеризовать эту музыкальную работу Евгения Григорьева. Ностальгическая. Прям такая приятная грустинка всплывает в голове и в ощущениях. Ну а что? Это здорово. Это здорово, когда эмоциональную реакцию вызывает то, что ты делаешь. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона, Елена Ваенга. Добро пожаловать в наш эфир. Игорь Слуцкий. И вас тоже будем рады видеть.

0: за основу.
1: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Есть некоторые места на нашей планете Земля, и где мы оказываемся, возможно, случайно, а может быть целенаправленно, откуда уезжать совсем не хочется. Вот 100% вам подтвердят, что да-да-да, не хочется покидать «Бархатный шансон». Это наш фестиваль, где любимые артисты, где настроение, где разговоры, песни. Ну, в общем, все самое-самое, что ни на есть волшебное и настоящее. С 24 по 30 октября все будет проходить в Турции. Отель «Титаник Делюкс Гольф Билек». Информация для лиц старше 12 лет. Подробности на сайте radioshanson.ru.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
3: Категория 18+.
4: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
5: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. С момента премьеры нового российского кроссовера «Лада Азимут» прошло уже довольно много времени. Но интерес к модели не угасает. Вот и вице-премьер Александр Новак решил присмотреться к автомобилю пристально. В рамках визита на «АвтоВАЗ» Новак не ограничился осмотром машины в шоу-руме, а устроил ей настоящий экзамен. Гонял по дорогам с выбоинами, проверял подвеску, прислушивался к каждому шороху и остался доволен. Шумоизоляция отличная, идет мягко, материалы приятные. Такого уровня «АвтоВАЗ», кажется, еще не показывал, поделился эмоциями чиновник. В общем, «Азимут» прошел тест-драйв на отлично даже по строгим вице-премьерским меркам. Новак уже договорился с директором завода. Как только кроссовер появится в продаже, сразу берет себе. Напомним, серийное производство стартует в третьем квартале текущего года, а в автосалоны модель поступит в четвертом. Будем надеяться, что и обычные водители оценят новинку так же высоко, как вице-премьер. Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Вся наша жизнь — это череда каких-то ответов, вопросов, компромиссов. Ну, в общем, сложная эта штука. Но на что вы готовы ответить «да, согласен», а на что «не согласен»? Вот какие предложения вы в одну сторону и в другую откидываете? По каким критериям? Вот если вас пригласят на концерт, ну, к примеру, 26 июля, что вы скажете? Ну, задумайтесь, как минимум. А если я скажу, что это будет концерт Ивана Лисицына? Ну, вот тот самый, который... Оу, Лисицын... Да-да-да, если еще и там можно будет громко попеть, потанцевать с друзьями, полюбоваться закатом. Ну, в принципе, оторваться под открытым небом, вот тогда ответ наверняка будет «да». В столичном клубе «Правда» состоится этот концерт. Красный-красный, зеленый-зеленый в нашем эфире частенько можно слышать. А сколько музыкальных работ еще вам, наверное, не знакомы. Хотя слушали, знаете, открыли для себя этого артиста уже достаточно давно. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 94 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

мне рассказала об этом. Моя красивая бабка.

моя красавица бабка. Мечта блатного поэта.

0: Реклама.
1: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: голосом.
1: Полдень в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В Госдуме предложили заменить микрофинансовые организации государственной системой микрокредитования на базе банков с госучастием. С инициативой выступил депутат Сергей Миронов. По мнению парламентария, микрофинансистов и коллекторов необходимо ликвидировать как класс, а вместо них запустить программу, которая позволит гражданам рефинансировать кредиты под 2-3% годовых. Депутат пояснил, что в последнее время задолженность граждан перед микрофинансовыми организациями стремительно растет на фоне падения доходов населения. Врачи рекомендуют туристам в Турции не выходить на улицу днем из-за жары. В ряде регионов температура воздуха может достигать, по ощущениям, 50 градусов, сообщает РИА Новости. В наиболее жаркие часы следует оставаться в помещениях, употреблять достаточное количество воды, носить легкую одежду светлых тонов и пользоваться головными уборами. В ближайшие дни температура воздуха на турецких курортах останется выше климатической нормы. Это повышает риск лесных пожаров и увеличивает нагрузку на энергосистему из-за активного использования кондиционеров. Наиболее тяжелые погодные условия ожидаются в провинциях Эгейского и Средиземноморского побережья. Россияне начали в два раза чаще летать в Китай. Авиаперевозки между нашими странами за первые 5 месяцев этого года выросли на 48%. С января по май пассажиропоток в КНР превысил 900 тысяч человек. Рост турпотока отмечается на фоне отмены безвиза. Власти России и Китая продлили безвизовый режим до 31 декабря следующего года. Для поездки в КНР россиянам достаточно загранпаспорта. Россияне начали массово прокачивать мозг. Продажи книг о работе мозга и когнитивных тренировках взлетели за первое полугодие на 61%, сообщили газете.ру в одном из издательств. Читатели интересуются научно-популярными изданиями и практическими тренажерами для развития памяти, внимания и мышления. Кроме того, популярны книги для скорочтения и внимания. Отдельно отмечается интерес к подобным изданиям среди людей старше 60 лет. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Есть аргументы железные, а есть вольфрамовые, вообще несгибаемые, аксиомы практически. Ну, умеешь ходить, иди. И флаг в руки для того, чтобы никто не мешал это, собственно, и делать. Пусть люди, которые вам мешают, именно таким путем и движутся. С вами Денис Денисов, вы на волнах душевного. Всем привет.
1: Я брел по осенней дороге домой под взгляды неоновых ламп, и в сумерках еле тянулись за мной пушистыми тенями лап. Колючая изморозь, злая судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе. Все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество вечер, уже не забыть никогда ту с первой любовью далекую встречу одну для меня.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Лето качается прям хорошо. Алексей Петрухин и Анна Семенович нас порадовали и побаловали, заставили потанцевать, поприпевать. В общем, все как полагается. День летнего отдыха сегодня отмечается и день трудяги. Да, кажется, парадокс, но если прям смотреть все вот в песне как есть, раскачай со мной лето, в день гамака это может быть чревато. Вот так и увязываем, знаете ли, неувязываемые.

0: Реклама.
1: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

тянем, жизнь лихую вспоминаем, да свободу. Эй, чихи, чихи, рок.

Когда мы сужаем варианты выбора, вот тогда более осознанно он и происходит. Сейчас не шутка, а вот кусочек из технологии продаж. Вот так, пожалуйста. Раз уж выбрали любимую музыку, будем ей верны.

0: «Шансон». Вместе с начала века.
1: «Радио Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.

Порой самые очевидные детали остаются без нашего внимания. Они очень важны. Вот тот самый лирический герой, холостой, любящий поиграть на гитаре, несколько лет ее не трогал, да, понимаете? А потом как взялся, а пальчики-то болеть потом будут. Это же будет потом. Все, пришла пора мне откланяться. С вами был Денис Денисов. Пока.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. А на чем, как в детстве?

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В Саратовской области в ближайшие 5 лет не будут продавать вейпы. Такой запрет ввела областная дума. Розничная продажа электронных систем доставки никотина будет запрещена с марта следующего года. Кроме того, принятый закон запрещает продавать табачную и другую содержащую никотин продукцию в лагерях и других организациях детского отдыха, учреждениях соцобслуживания граждан, на пляжах, а также в местах проведения официальных спортивных состязаний. Медики заявляют, что на фоне распространения вейпов наблюдается общее ухудшение здоровья молодежи. Агрономы, ветеринары и сыровары будут востребованы в России как минимум до 2032 года. На этих трех направлениях потребуется в общей сложности 42 тысячи специалистов, заявил министр труда Антон Котяков на открытии федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» в Мордовии. Он отметил, что конкурс призван привлечь внимание молодежи и наглядно продемонстрировать, какие профессии сегодня пользуются спросом и открывают хорошие перспективы для трудоустройства. Мероприятие проводится с 2012 года и ориентирована на представителей рабочих профессий. По его итогам определяют лучших специалистов в нескольких номинациях. Наиболее пораженными борщевиком округами Подмосковья оказались Клин, Можайский и Волоколамский округа. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Минсельхоз Московской области. Всего на территории региона выявлено почти 85 тысяч гектаров пораженных земель. Сейчас проходит второй этап обработки борщевика. Он завершится 31 августа. Власти Петербурга готовятся к созданию наземного метро, сообщил председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин. Железнодорожный транспорт планируется интегрировать в систему городских перевозок. В дальнейшем власти хотят внедрить единый билет северо-западной пригородной пассажирской компании, который позволит пассажиру получать скидку при пересадке с электрички на метро и наоборот, используя транспортную карту «Подорожник». Согласно проекту, наземное метро будет представлять из себя транспортную сеть городских электричек с объемом перевозок около 180 миллионов пассажиров в год.

0: родословная моя.
1: Но теперь у нас с вами есть не только птицы и звери в клетке, но и из полотенец тоже птицы делают. Собственно, к чему это? День отельного лебедя сегодня у нас с вами празднуется. Ну и туда же добавим день львиной доли. Тоже сегодня такой вот день. Но, правда, непонятно, доли чего. Пусть будет львиная доля радости в вашем сегодняшнем дне и музыки, само собой, потому что вы на волнах самого душевного радио, радио «Шансон». Этот час открыла легендарная группа «Лесоповал», ну а продолжит Любе все.

0: «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.

0: на волнах июльского шансона. Чуть позже мы с вами послушаем Евгения Григорьева, также Сергей Куренков в этом часе порадует нас. А вот уже в октябре увидим и услышим этих любимых артистов на фестивале «Бархатный шансон». И не только выступление шансонье ожидает вас, но и соревнования, и турнир по рыбной ловле. Ведущий утреннего шоу 2D составит вам компания. Да-да, так что присоединяйтесь, если вы старше 12 лет. Подробности на radioshanson.ru. Ну, а пока лето продолжается здесь, у нас, и только вам решать, какого цвета оно будет.
1: Жаркий июль нам возвращает радость ушедших лет.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
2: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
1: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
2: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
3: Акция действует до 31 июля.
4: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль. Это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя.
1: Буфетчица.

0: А звезды нам с вами сообщают, что сегодня важные и суперсложные дела лучше отложить на завтра. Вот сейчас заняться тем, что у нас получается лучше всего. Наверное, наслаждаться музыкой на радио «Шансон», отдыхать. Вот это прекрасно у нас получается с вами, правда? Вечером стоит прогуляться по парку, и пусть рядом будет лучший друг или подруга, стоит высказать все и услышать слова поддержки. У нас, кстати говоря, тоже можно передать вот эти самые хорошие, добрые слова в программе «Только для вас» в 15:00 по Москве ежедневно. Вот сегодня также начнется она. Ну а пока, как я и обещала, послушаем Сергея Куренкова на «Шансоне».
1: Дорогая, это я звоню, милая.

Загадал я, нам идет весна и растопит между нами лед. Позвони, и станет не до сна.

0: Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 94 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

острова рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

моя, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя,

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ла-ласковая.

Евгений Кемеровский. Я вновь приглашаю вас, дорогие мои, на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», потому что этот вечер наполнен будет любимыми песнями. Состоится мероприятие 14 ноября в Лайф-арене. Оно для лиц старше 12 лет. Но подробности найдете на radioshanson.ru. У нас с вами впереди также много любимых исполнителей. Прямо сейчас Тамара Кутидзе. Девочки, он занят.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Товарищ, ищешь подушку добротную? Производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые. Наши, российские. Качество, ГОСТ. Цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

В Москве в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Социальный фонд с 1 августа увеличит пенсии работающих пенсионеров. Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году работодатели уплачивали страховые взносы. Как пишет российская газета, для этого никуда обращаться не нужно. Все необходимые выплаты будут начислены автоматически. Отмечается, что перерасчет пенсии зависит от зарплаты пенсионера. Чем она выше, тем больше будет прибавка. Максимально она составляет 3 пенсионных коэффициента. Уточнить их количество можно через портал госуслуг. В Госдуме предложили засчитывать лучший результат при сдаче, пересдаче ЕГЭ. Такую инициативу депутаты направили министру просвещения Сергею Кравцову, пишет ТАСС. Сейчас предыдущий результат госэкзамена по пересдаваемому предмету аннулируется. Данное правило применяется независимо от того, оказался новый результат выше или ниже первоначального. По мнению авторов идеи, ее реализация позволит сохранить основное назначение пересдачи, предоставить выпускнику возможность исправить неудачный результат, одновременно устранив риск ухудшения его положения. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляй» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24 градуса, облачно с прояснениями. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант, дядя Паша. Хоть и хмурился с утра, но к обеду

по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, чародей из детских снов, по заказу

жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, шебутной интеллигент, не любил мероприятий городских.

не попросил, никогда не проверял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

по костюмам износил и по свадьбам три бояра потерял. Дядя Паша

0: и не косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.
1: Есть такие люди, которые созданы, чтобы скрашивать нашу жизнь, украшать ее красивыми картинами, стихами, песнями, опять же. Это люди творческих профессий. Это и наши с вами любимые артисты на шансоне. Благодаря им и день становится легче, и дела ладятся, и настроение поднимается. Меня зовут Ирина Сотникова. 14.06, точное, столичное. Новый час на шансоне открыл Михаил Шафутинский, ну а продолжит Александр Розенбаум. Музыки много, шансон один.

забывая о нем, о народе отчизны своей. Допускаю, что тем, кто хулит вкус воды моей, горек. Я допускаю, иных даже тянет нажать на курок. Но жил на свете старик, и он сказал, что о вкусах не спорят. Так зачем обижать тех, кого оживляет глоток? Я не верю всем тем,

0: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
1: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Несмотря на то, что многие ягоды к нам привозятся, доставляются из других стран, все-таки Россия выращивает почти четверть всей малины в мире. Вот это мы молодцы. Я желаю вам вкусного ягодного лета. Музыкально у нас далее эфир продолжит Виа Волга. Волга на шансоне.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выстояв очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находится спаситель с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв. Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Инна Сталин уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно. Они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долгой ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на бандах. А помнишь, как тебе

меня. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак, а там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой урфак.

знаешь столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один.

только на ошибке, но не разрывавшейся с резьбы. Не скулящим не был я, не хлипким.

он неправильный такой. Ах, ошибки каверзная штука, ведь не зря подсказывали нам, что чужие

0: остаться и не жить.
1: Которая вышла в свет совсем недавно. «Ошибка» в исполнении Игоря Слуцкого. Недавно маэстро приходил к нам в гости на программу «Живая струна» с Ксенией Стриж. Очень получился эфир музыкальным, очень живым. Если вы вдруг по какой-то причине пропустили, то добро пожаловать в наши социальные сети «Радио Шансон». Там есть запись видеотрансляции. Также найдете ее на нашем обновленном сайте radioshanson.ru. Мы всегда с нетерпением ждем ваших лайков, ваших комментариев. Это все нам очень приятно. Также, кстати, не забывайте голосовать вот там же на сайте в нашем хит-параде «Радио Шансон». Поддерживайте любимых артистов. Ну а прямо сейчас Катерина Голицына продолжает эфир. Бессовестно счастливая. Пусть этот день будет вас самым счастливым.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

лучше не моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Ну, не в виде открыток, а просто в виде сообщений. Я буду ждать ваши теплые, добрые пожелания и приветы уже в следующем часе. В 15.00 по Москве, как и обещала, стартует программа «Только для вас». Программа ваших приветов и, кстати говоря, музыкальных предпочтений и пожеланий тоже. Вы можете писать нам заявки, я постараюсь их озвучить. Писать нужно на единый номер +7 909 955 103.0, мессенджер Макс и любые доступные мессенджеры.

Не хочу я курить по утрам, чтоб взахлёб не душиться кашлем, и не буду дымить по ночам, чтобы сны прилетали маршем. Сна всегда происходит реальность, дум прошедших и будущих грез. Там

0: голосом.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Сергей Лавров проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Она состоится в четверг, 23 июля. Об этом сообщил российский министр, пишет РИА Новости. По словам главы МИД России, данная встреча в любом случае будет полезна, так как лучше напрямую задать вопросы и получить ответ. В частности, Лавров планирует поинтересоваться у американского госсекретаря о позиции, которую Америка заняла по урегулированию конфликта на Украине. Глава МИД подчеркнул, что Кремль исходит из того, что Белый дом пока не отказался от своих предложений, которые обсуждались в ходе саммита на Аляске. Минимальный продуктовый набор на месяц подорожал почти на 8%. По данным Роспродсоюза, с начала года его средняя стоимость достигла 8100 рублей. Наибольший рост цен фиксируется в Чукотском автономном округе и Камчатском крае. Здесь купить основные продукты можно почти за 20 700 рублей и 13 500 соответственно. При этом самые низкие цены в Мордовии – 6 400 рублей. В Москве корзина обойдется в 9 700 рублей, а в Петербурге – 9 400. Для расчета брали 33 вида продуктов, в числе которых мясо, рыба, молочка, яйца, мука, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Росавиация ограничила высоту полетов в районе московского авиаузла до почти 5 километров. Также в этой зоне запрещены транзитные полеты. Ограничение будет действовать до 12 августа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Уточняется, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. В Ассоциации туроператоров России пояснили, что изменения касаются только тех самолетов, которые раньше пролетали через московское воздушное пространство без посадки. Ограничения затронут прежде всего российских перевозчиков, выполняющих рейсы с северо-запада на юг страны, а также некоторые азиатские авиакомпании, которые летают в Европу через Россию. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 25 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа

прекрасная наша очаровательная Рада Рай открыла программу ваших приветов и поздравлений только для вас на шансоне. 15.06 в столице. Мы начинаем. По-прежнему в студии для вас я, Ирина Сотникова. 22 июля нынче. Да, у нас сегодня Международный день бокса. Сильных людей, всех причастных мы поздравляем. Еще у нас день трудяги, но это про всех, про нас. Мы все с вами молодцы, трудимся, не покладая ничего, ни рук, ни ног. А еще сегодня отмечает свое 75-летие певец, композитор, поэт, народный артист России, кавалер Ордена Почета России, между прочим, Олег Газманов. Радио «Шансон» искренне поздравляет артиста с этим днем. Конечно, мы желаем счастья, успехов, всего самого-самого прекрасного в новом году жизни, крепчайшего здоровья, естественно, и множества новых хитов. Если у вас также есть именинники, ну, а может быть, просто вы хотите передать привет своим близким и родным, я напомню наши координаты. Отправляйте нам сообщение на единый номер +7 909 955 103 и 0, работает мессенджер Макс. СМС-сообщения также принимают, спешите. Ну и, конечно же, самое главное, о подписи не забываем. И желательно еще указать, из какого в города и какой отправляется ваш привет. Ну а прямо сейчас именинник Олег Газманов на шансоне.

А это Стас Михайлов в программе «Только для вас». Я продолжаю передавать ваши приветы, вот как у нас. Поздравление пришло, знаете, очень такое прям длинное. Пришлось немного подсократить. Что делать? Времени у нас немного, поэтому вы уж простите. Добрый день, радио «Шансон». Семья Васьковских очень просит поздравить нашего мужа, папу, брата с юбилеем. Андрей, сегодня у тебя особенный день. Тебе исполняется 60 лет. Это не просто дата, а целая жизнь, наполненная трудом, мудростью, заботой и любовью, которые ты каждый день даришь нашей семье. Пусть впереди будет еще много счастливых лет, наполненных здоровьем, душевным спокойствием, радостью, семейными праздниками, смехом детей и будущих внуков. Пусть

Каждый новый день приносит тебе силы, вдохновение и повод улыбнуться. Ну а мы всегда будем рядом, так же, как всю жизнь рядом был ты. С юбилеем, мы тебя очень любим. Спасибо, что ты у нас есть, твоя жена и сыновья. И это я, кстати, подсократила. Там еще много было хороших, добрых слов. Так, что у нас есть еще? Радио «Шансон». Прошу передать привет моему любимому мужчине Олегу Вилюга. Все, что задумали, обязательно осуществится. Не вешать нос, твой котеночек. Добрый день, любимый радио «Шансон». Это у нас северная столица. На связи сейчас написал нам Александр Анатольевич. Передайте, пожалуйста, привет всем моим друзьям и близким. Всем желаю мирного неба над головой. Пожалуйста, поставьте песню Игоря Киберева на ваш выбор. Хорошо, послушаем его прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

вот так вот сразу и началась программа «Только для вас». Так, что у нас есть? У нас есть сообщения, сейчас мы их почитаем. Радио «Шансон». Всем привет, особенно водителям маршруток всех городов. Ух ты! Поставьте, пожалуйста, песню про маршрутку. Это что за песня такая? Вот мне интересно. Вот. Вы пишите, пожалуйста, поточнее, кто поет, какая песня. Я поставлю. Это написал нам Артем Реутов из Курганской области, водитель маршрутки. Ну, понятное дело. Добрый день, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет выпускникам Ярославского высшего финансового училища. Выпуск 1986 года. До встречи в Ярославле. Это пишет Головкин Михаил. Так, любимую доченьку Катюшу поздравляют с днем рождения. Она сегодня приехала в гости к родителям. Желаем всего самого наилучшего. Мы тебя любим, папам Леша и мама Валя из Ставрополья. Доброго дня. Вас беспокоит Екатерина из Екатеринбурга. Очень хорошо, что вы нас беспокоите, Екатерина. Хочу, чтобы мой привет полетел под Питер моему другу Женечке, который последние деньки в отпуске снова уезжает на службу. Любимый мой, я с тобой, жду твоего возвращения. Так, Евгения пишет. Передаю привет моему коллеге Гонцову Дмитрию. Хочу сказать только одно. Мы вместе преодолеем все трудности.

посвящение всем очаровательным Ленам от Елены Ваенге. Я продолжаю озвучивать ваши приветы и поздравления в программе «Только для вас». Напомню, номер единый, плюс 7909-955-103-0. Вот какой привет еще к нам прилетел. Добрый день, любимое радио. Всех с хорошей погодой и настроением. Мы сидим на даче, бьем баклуши. Ну, а почему нет, собственно? Отдыхать, не работать, действительно. Прошу передать для нас лентяев Стас Михайлова. Угу. А вы знаете, Стас Михайлов-то уже был. Был буквально вот совсем недавно. С большим уважением и любовью, Юлия нам написала. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет моему любимому папе Юрию. Я его очень люблю, надеюсь, что скоро его работа станет легче, чем сейчас. Ох, как приятно иметь таких благодарных, понимающих дочерей, мне кажется, да? Это написала дочь Елизавета, город Бронницы. Московская область. Радио «Шансон», привет. Я Татьяна Ильина. Поздравляю Олега из Серебряного Бора с днем рождения. Ему 75. Как Олега Газманова, собственно, вот так же мы сегодня поздравляли. Я ему желаю, чтобы рыба из бездонного озера ловилась большая. И привет передаю соседу с улицы Полтавской, Люзову Валентину. Он бас-гитарист. Всем желаю моря любви. Ну что ж, это хорошо, что вы желаете всем моря любви. Надеюсь, оно у нас накроет своей волной.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас...

0: Пик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

завершается уже программа «Только для вас» на шансоне. Я передаю те приветы, которые уже успею, такие очень важные, поздравительные. Здравствуйте, сегодня день мозга. Меня на прежней работе звали Мегамозг. Это нам пишет дед Алехандро. Так что я, говорит, пошел праздновать. Ой, старенький стал, чуть не забыл. Привет всем моим друзьям из шансоновской

команды. Всех люблю. По-прежнему старый и вечно ваш покорный. Спасибо за сообщение. Мы вас тоже поздравляем, кстати, с Днем мозга всех. Добрый день, любимое радио. Вчера родился Ярослав Ильич Чирков. Передайте, пожалуйста, поздравления родителям Валерии и Илье, счастливым родственникам и родителям молодой семьи Клещевым и Черковым. Это семьи Кашербеновых, Обнинск. На связи у нас. Добрый день, любимое радио. От всей души поздравляем нашего любимого папу, мужа Дмитрия Юрьевича с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов, удачи. Пусть твой корабль плывет четким курсом, а маяк всегда показывает верный путь, написал нам сын Петр, жена Наталья. Здравствуйте, поздравьте нашего папу, дедушку с днем рождения, дорогой уважаемый свекор. От всей души поздравляю вас с 65-летним юбилеем. Спасибо за вашу мудрость, доброту и поддержку. Пусть здоровье никогда не подводит, энергия бьет ключом, ну а каждый день приносит только радость. Желаю вам долгих лет счастливой жизни в окружении любящих людей, пишет семья Баклановых. И еще одно поздравление. Поздравляем самую лучшую дочку и сестренку Танюшку с днем рождения. Счастья, огромного радости, любви и благополучия. Мама и сестра – это Химки. Что ж, всех именинников, юбилярах, всех радио «Шансон» поздравляет. Желает всего самого светлого и доброго. С тобой.

0: Реклама.
1: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: шансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Операторов посреднических цифровых платформ будут штрафовать. Такой законопроект приняла Госдума. Речь о маркетплейсах, сервисах объявлений, заказа услуг, доставке еды и аренды жилья, пишет РБК. Изменения касаются неисполнения операторами обязанностей по размещению информации, необоснованного ограничения доступа к личному кабинету, нарушения порядка снижения цен и отказа от рассмотрения жалоб. Штрафы за это составят от 10 до 500 тысяч рублей. Кроме того, взыскание вводится и для самих продавцов за нарушение требований к размещению в публичном доступе предложения о продаже товаров. Закон вступит в силу с 1 октября. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 2032 года. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, пишет РИА Новости. По словам министра, в ближайшие годы этим направлением потребуется около 42 тысяч специалистов. Ранее сообщалось, что в Москве растет популярность среднего профессионального образования. В 2026 году столичные колледжи выпустили свыше 30 тысяч квалифицированных специалистов, что на 10% больше, чем в 2025 году. Тем временем зарплаты плиточников в столице практически сравнялись с доходами стоматологов. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на карьерных экспертов. Отмечается, что стоматологи традиционно считаются одними из самых высокооплачиваемых специалистов в медицине. Сейчас их средняя зарплата в Москве составляет около 200-300 тысяч рублей. При этом максимальный доход плиточников может доходить до 240 тысяч. Также в топ самых высокооплачиваемых рабочих специальностей входят электрогазосварщики. Специалисты подчеркивают, что срок обучения рабочим профессиям значительно короче, что делает их привлекательными для быстрого старта в профессии. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 25 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Иван Кучин открыл очередной час на шансоне. В Москве 16 часов и 6 уже минут перевалило. Это середина недели за экватор. Ну, как бы все уже, можно уже готовиться к выходным. Пара рабочих дней, я думаю, пролетят быстро, незаметно. Но это, естественно, при условии, что вы проведете их в компании душевной музыки и любимых исполнителей на шансоне. У нас в ближайшие минуты Михаил Шуфутинский, Миролюбова также порадует нас. Но прежде послушаем группу, легендарную группу Михаила Танича «Лесоповал». Композиция «Не сказать, что люблю». Меня зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте, всем хорошего дня.
1: Я на женщин

чужая история, мне твоя и моя милей, где под звуки ночного прибоя

А сколько красивых историй случилось на наших мероприятиях радио «Шансон». А сколько новых друзей появилось у многих радиослушателей. Поэтому каждый праздник мы стараемся сделать по-настоящему душевным. Вот именно такой и ожидается на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября в «Лайф-арене». Если вам уже исполнилось 12 лет, приходите. Билеты на сайте radioshanson.ru. Эфир далее продолжит также один из участников «Разгуляя» Григорий Лепс. Дуэтная работа с Акмалем под названием «Шутка».

0: просто шутка.
1: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
3: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
2: Да здесь космический выбор. И земные цены.
3: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

мальчишка в метро с собакой у ног в заношенном пальто. Ну, хоть бы кто помог. А мимо его глаз течет людей река, а в кепке на земле четыре медяка.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Еще каких-то пару месяцев назад я не часто задумывался о том, сколько литров бензина в моем баке. Но сейчас ситуация изменилась. И многие автолюбители начали считать буквально каждый литр топлива. В экономическую гонку вступил и популярный Яндекс.Навигатор. В приложении появилась новая фишка – маршруты с учетом экономии топлива. Да, они могут быть чуть длиннее привычных, зато обещают меньший расход. Добиться этого получится благодаря плавному темпу езды и обходу лишних светофоров. Еще одно полезное обновление сервиса – это информация об очередях на АЗС и наличии топлива. Все видно прямо в карточке заправочной станции. Можно заранее прикинуть, стоит ли туда сворачивать или лучше поискать вариант без очереди. Данные для мониторинга собирают из разных источников. Дистанционные оплаты топлива, сведения от таксистов, дорожной обстановки и отзывов пользователей. Пока функция работает в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге и некоторых других городах. Это самая полезная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте «Арсил Артра». Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». В составе «Арсил Артра» ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните «#125». Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петрозаводский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

главное при сборах в отпуск взять в два раза меньше вещей и в два раза больше денег. Лето на радио «Шансон».

Вилли Токарев. И не пропадет понапрасну этот вечер тоже, если вы в компании шансона, поскольку в следующем часе стартует наше вечернее шоу «Городские встречи». Узнаете много полезного, увлекательного, ну и музыки, конечно, хорошей тоже будет достаточно. Роман Шахов на месте, я, Ирина Сотникова, также остаюсь у микрофона, и вы присоединяйтесь, пишите нам сообщение по теме, мы будем ждать.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: голосом.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Центр избирком предусмотрел все, чтобы дистанционное голосование на выборах прошло в штатном режиме. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, пишет РИА Новости. В этом году электронное голосование за будущих депутатов Госдумы, а также прочие выборы и референдумы охватят 32 российских региона. Предполагается, что в период с 18 по 20 сентября потенциально проголосовать смогут почти 50 миллионов избирателей. Сейчас заявки на применение ДЭК уже подали 33 избирательные комиссии, что стало рекордом. Московские школьники в этом году показали рекордные результаты на выпускных экзаменах. Об этом сообщает портал мэра и правительство столицы. Так, ЕГЭ сдавали более 90 тысяч выпускников. Впервые за историю одна из московских школьниц получила максимальные 500 баллов сразу по 5 предметам. Еще 6 человек набрали по 400 баллов, а число 300-бальников выросло в 8 раз до 36. Отмечается, что улучшились и результаты ОГЭ. Почти 13 тысяч девятиклассников сдали все 4 экзамена на пятерке. Также по сравнению с прошлым годом увеличился средний балл по профильной математике, физике, химии и информатике. Тем временем россияне стали чаще играть в интеллектуальные игры. Такие данные исследования приводят в ЦИОМ. Опрос показал, что самой популярной игрой остаются шахматы. В них играют 29% респондентов. Далее идут судоку и шашки. При этом дистанционный формат таких развлечений становится все популярнее. Онлайн уже играет 18% россиян против 14% 5 лет назад. Главной причиной, которая мешает играть чаще, остается нехватка времени. Еще треть опрошенных признались, что им просто неинтересно. В заключение выпуска официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 78 рублей 55 копеек, евро 89 рублей 76 копеек, юань 11 рублей 61 копейку. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Александр Маршал открыл новый час на радио «Шансон». Здравствуйте, дорогие друзья. 17:06 в Москве. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов и чарующая Ирина Сотникова.
1: Да что уж, я уж там-то. Ты знаешь, как мы тебя ждали, как мне все тут вот писали. Ну где Рома, ну когда же он вернется?
0: Пришел не просто так, друзья, пришел с бумагой.
1: С вестями.
0: Олдскульные, да, у нас носители информации.
1: Так.
0: Что происходит в России? Дефицит бензина в России принес пользу.
1: Пользу? Кому? Да. Вопрос, кому?
0: В июне резко сократилось общее число нарушений правил дорожного движения на фоне проблем с топливом. За месяц москвичи получили всего 139 тысяч штрафов за превышение скорости, хотя годом ранее было зафиксировано более 2 миллионов таких нарушений.
1: Ого, но я это ощутила.
0: Да. Похожая ситуация сложилась и в других регионах страны. Эксперты уверены, что водители просто начали экономить топливо, а если они привыкнут к такому темпу езды, то количество аварий заметно уменьшится.
1: Вот поэтому я это и ощутила. Все как будто бы замедлились, стали потихонечку тормозить, понемножечку стартовать, как-то все очень плавно. И это...
0: Друзья, изменилось ли поведение в последнее время ваше на дороге? Возможно, стали ездить аккуратнее или реже? Как сейчас ситуация с топливом в вашем регионе?
1: Ну да, кто-то вообще оставляет, идет за продуктами пешком. Тоже молодцы, пройтись тоже полезно. Марракеш на «Шансоне» далее. Давай.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит Радио Шансон.

0: Стас Михайлов и Таисия Повали только что в эфире радио «Шансон». Друзья, без него мы пожили какое-то время и поняли, что, собственно, есть возможность подкорректировать свою автомобильную действительность. Дефицит бензина в России принес пользу. Изменилось ли в последнее время ваше поведение на дороге? Возможно, стали ездить аккуратнее или реже? Как сейчас ситуация с топливом в вашем регионе? Вот об этом вас спрашиваем нынче.
1: Да, нынче тема у нас такая актуальная. Бензиновая. Ром всегда нам приносит темы, вот самые-самые свежие, вот что прям наболело только что. На самом деле, я знаю, что есть люди, которые вообще отказались пока от автомобиля, чтобы пешком ходить в какие-то, ну, доступные места, в маркетплейсы, получать заказы за продуктами, опять же, вот в поликлинике, вот это все, теперь машина как-то стоит в сторонке, берем тележки и катим вместе с ними. Если, я просто не понимаю, если у человека есть возможность дойти пешком, зачем тогда ему автомобиль брать в этот момент? Вот такой у меня вопрос. Действительно, на дорогах стало поменьше машин. Я это вижу, я это ощущаю. И если нет необходимости, зачем? Вот вопрос. У нас есть сообщение. Есть от Натальи, наш

0: дорогой, любимый Роман и Ирочка. В нашем регионе Мытищи, Москва, все вроде как стабилизировалось. Но как же это радует. Лично я стала меньше пользоваться климат-контролем. Не знаю, говорили, что хоть какая-то экономия. Всем желаю, чтобы бензин в нашей стране никогда не кончался. Надеюсь, так и будет. Ваша Наташа Мытища. Отличного эфира, спасибо. Вам прекрасного настроения, Наталья. Ну что, помогает, когда климат-контроль выключен?
1: Слушай, я не думаю, я уж вот в этом...
0: Ну, думаешь, нет, не помогает, да? Все в раке.
1: Нет, незначительно, конечно, помогает.
0: Хоть какая-то экономия, хоть копейка рубль бережет, говорит.
1: Я на заправках его стал выключать.
0: Там сам похмелел. А у нас прямо сейчас Юрий Антонов.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык-барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 800 000 рублей. За первый год службы 4 300 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
7: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
6: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
7: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
8: Акция действует до 31 июля.
9: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль. Это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

сам. На десерт дают стриптиз, раздевается не сразу, снизу вверх и сверху вниз. Ах, какая, ох, какая, языки сощелкали, в яркий свет себя макая.

Мне столкну с тобой в метро я, и не убежусь пешком. Здесь ползала землю, роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

ничего не будет, точно. Ни по просьбе, ни на спор. В самом издыхании ночи, в самый шапошный разбор. Передушен, напомажен, зябко окунаясь в дым. Твой окурок рядом ляжет с недокуренным.

0: Спасибо, Александр Новиков. Городские встречи на радио «Шансон» продолжаются. Не только подпеваем этим песням, разучиваем уже сейчас правильное движение, дорогие друзья, потому что у нас случится большое событие. Это Турция, Белек с 24 по 30 октября. Готовиться необходимо к морскому фестивалю «Бархатный шансон». А вот там тоже можно выгореть до курочка, если, конечно, забыть про солнцезащитный крем.
1: Правильно, да, себя вести, не соблюдать правила безопасности. Вот крем от загара, SPF-чики, девочки, вот это все нужно брать обязательно. Ну, помимо того, у нас же там выступит еще Михаил Шуфутинский и Михаил Бублик, и Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кеймеровский, дорогой даже Евгений Григорьев. В общем, Сергей Любавин, кстати, тоже будет на «Бархатном шансоне», его послушаем уже очень скоро в эфире. Так что, если вам уже исполнилось 12 лет, вы, пожалуйста, заходите на наш сайт radioshanson.ru, каюту там себе забронируйте, потому что пропускать такое нельзя.
0: Друзья, с 24 по 30 октября по волнам любимых песен морской фестиваль «Бархатный шансон 2026». Всех приглашаем. Ну а сейчас вернемся к теме. Если вдруг вы только что приехали с заправки и думаете, о чем тут сегодня на шансоне вечером разговаривают.
1: Она о том самом, да?
0: Изменилось ли в последнее время ваше поведение на дороге? Возможно, стали ездить аккуратнее или реже, может быть, реже пользоваться климатической установкой.
1: Еще что-нибудь стали поменьше, пореже делать.
0: Чаще пользоваться круиз-контролем, как тут постоянная скорость. Как сейчас ситуация с топливом в вашем регионе? Рассказывайте, пишите и сообщения свои подписывать не забывайте.
1: Я напомню номер для наших смс-сообщений, плюс для ваших смс-сообщений. Плюс 7-909-955-1030. Нам можно написать обычное смс-сообщение, можно написать в мессенджер Макс и вообще во все доступные мессенджеры пишите. Мы все везде смотрим, читаем.
0: Прямо сейчас вернемся к музыке, насколько я понимаю. Что-то интересное послушаем.
1: Ну да, да. У нас чуть позже еще будет Михаил Бублик, также участник «Бархатного шансона». Ну а прежде, как я уже и обещала, Сергей Любавин. Красивейшая история под названием «Счастье в долгу у несчастья». Вот непонятно, то ли это хорошо, то ли это плохо. Вроде как грустно, но, с другой стороны, счастье-то есть.
0: Каждый для себя
1: решит. Хорошо, да?

0: взять.
1: Михаил Бублик только что на радио «Шансон». Очень приятно, какие ветра летом дуют музыкальные, что такие песни оказываются в нашем эфире. Друзья, мы сами подпеваем этой музыке, знаем, что и вы тоже не можете сдержаться. Миша, большой привет.
2: Нет, не можем. У нас Дмитрий написал сообщение по теме, так прям хорошо, очень все развернуто. Добрый вечер, Роман и Ирина. Всем привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги. А что, есть еще проблемы с бензином? Спрашивает он. В Самарской области паники нет. Бензин есть. Единственное неудобство – лимит 30 литров. Мы живем в Тольятти, дача у нас в Печорске. Работаю я в Сызрани. Приходится в день проезжать по 300 километров. Вот это да. Заезжаю два раза на заправку, утром и вечером. Цена 92-го около 60 рублей. У меня Нева Тревел, уже Веста, у всех полный бак. За бензин не переживаем, в очередях не стоим. На следующую заправку едем туда, где нет очередей. Заметил только панику у пенсионеров. У них чуть стрелка упала, они сразу на заправку поехали. Вот сегодня передо мной заправляется мужчина. Ему это из лимита 30 литров не поместилось в бак. Вот так вот. Всем хорошего вечера. Всем привет. И вот еще дальше пишет Дмитрий. Насчет кондиционера могу пояснить следующее. Была такая передача раньше. Разрушители легенд. Вот там они доказали, что езда с кондиционером экономит топливо, нежели при открытых окнах. Все дело в том, что при открытых окнах меняется аэродинамика, и машина притормаживает. А с закрытыми окнами и включенным кондиционером машина расходует меньше топлива. Вот ты знал об этом? Что тут еще аэродинамика подключается.
1: Это да, но я, например, когда езжу в Углич, когда к маме приезжаю, там город спокойный, маленький, там можно летом ездить с открытыми окнами, там нет аэродинамики на скорости 30, как бы нормально.
2: Даже когда открываешь окно, ну все равно жарко в машине. Ну жарко, открывай, не открывай, солнце печет. Вот
1: не
2: это
1: знаю,
2: вот
1: я
2: все.
1: Нормально. Ну чуть-чуть там.
2: Нет, я без
1: кондиционера. Если ты едешь быстро по трассе, конечно, безусловно, нужен кондиционер.
2: Мне надо так, чтобы волосы назад. Это все красиво. И кондиционер тоже, чтобы работал.
1: Скоро вернемся, друзья. Надо поработать сюда.
2: Надо немножечко, конечно, обязательно.
0: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 94 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Неизвестный паром в незнакомом мне городе. Как мы просто живем,

0: Алексей Петрухин только что на радио «Шансон». Друзья, не просвим сообщение, которое пришло от Николая Шункова из Читы. Привет, у нас в конце июня, в начале июля все заправки были сухие, только вот желтая заправка продолжала снабжать народ бензином, хоть и с запретом использования канистры с ограничением до 50 литров на каждого человека. Но зато очереди на каждый филиал этой сети растягивались на 10 километров. Люди по 2,5 суток стояли, буквально жили в очередях, пропуская домашние заботы и работу. Я же успел и заправить полный бак себе в «Жигули», 38 литров, когда еще только начиналось, отстояв полтора часа. И после этого на 3 недели пришлось машину поставить в гараж, на отдых, пользоваться ей только в случае ранних подъемов и поздних съемок. В остальных случаях я из микрорайона Добротного до ГТРК Чита ездил на маршрутке 17 километров, 80 рублей в одну сторону. И все это еще наложилось на капитальный ремонт единственной дороги, соединяющей наш поселок Читой, то есть еще и проблемы с графиком движения автобусов возникли. Но сейчас с очередями на АЗС стало немного легче, и с сегодняшнего дня я возобновил поездки на любимой машине под радио «Шансон».
1: Мы вас поздравляем, Николай. Ну хорошо, что с сегодняшнего дня все у вас наладилось, можно сказать.
0: А вот стиль вождения, Николай, напишите, как-то меняется сейчас?
1: Стиль вождения?
0: Я, например, вот всегда езжу спокойно. У меня старенький ретро-автомобиль. Я езжу как бы не быстро. Все эти с турбодвижками я всех пропускаю. Всех, да.
1: Хорошо. То есть ты всегда плавно тормозишь и всегда плавно разгоняешься.
0: Да.
1: Ты всегда экономишь бензин или что это у тебя? Вот, откуда, почему это там?
0: Я экономлю машину.
1: Все сразу. Не то чтобы бензин, но лучше все сразу машину. Правильно. Мы ждем ваших сообщений. Расскажите нам вот в связи с нехваткой бензина в последнее время, как у вас изменился стиль вождения. +7 909 955 103.0 единый номер для ваших смс-сообщений. Мы с вами вместе переходим в новый час на «Шансоне». В конце этого часа послушаем еще «Аниту Цой», песня о сумасшедшем счастье. Но прежде, дорогой наш Евгений Григорьев, «Цвет шафрана». Музыки много, «Шансон один».

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ – болезням «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: 7 вечера в Самаре. С новостями в студии Дарья Анненкова. Здравствуйте. Ремонт трамвайных линий продолжается в Самаре. С начала года в городе обновили уже более 1 километра путей на 11 перекрестках. Кроме того, в местах пересечения автомобильных дорог и трамвайных рельсов заменили асфальтовое покрытие. Значимость масштабной программы подчеркивает глава Самары Иван Носков. По его словам, обновление трамвайных путей на ключевых перекрестках с наиболее изношенной инфраструктурой критически важно для обеспечения безопасности дорожного движения и минимизации пробок. Основные работы планируется завершить до конца лета. Губернатор Вячеслав Федорищев раскритиковал работу Самарского государственного экономического университета. На оперативном совещании глава региона заявил, что вуз превратился в полностью коммерческий проект и способствует монополизации элиты по имущественному признаку. По словам губернатора, вуз является опорным для экономики региона, однако в нем отсутствует бюджетный набор. 6 самарских пляжей объявили непригодными для купания. За период с 14 по 21 июля Роспотребнадзор исследовал воду в водоемах Самарской области. Несколько пляжей не прошли проверку по микробиологическим показателям. Нарушения были выявлены на следующих пляжах. Первая и вторая очереди набережной, пляж в районе загородного парка, пляж Отрадного на реке Большой Кинель, городской пляж номер 1 в Сызрани, пляж на озере Лещева. В Роспотребнадзоре рекомендовали ограничить купание на перечисленных пляжах. Самарцам стоит готовиться к настоящей летней жаре. В конце этой недели воздух в регионе раскалится до 37 градусов. Как сообщает Приволжская УГМС, в период со среды по пятницу температура воздуха в Самарской области в дневные часы будет держаться на уровне 33-34 градусов. В субботу столбик термометра поднимется до плюс 36, а самым жарким днем недели станет воскресенье. В регион придет 37-градусная жара. В центре Самары сейчас плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 20 градусов. Завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 30 градусов. И к этому часу все. Хорошего вечера. Дарья Анненкова, радио «Шансон».
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Стало так грустно вдруг, лишь снег и луна за окном. Звонит мне как-то друг: приезжай, посидим, попьем. Я поехал, гитару взял, там девчонки и песен хотят. И попал с корабля на бал и увидел в гостях тебя.

0: саду.
1: Тонизирующий душу шансон из Твери. Михаил Круг, группа «Попутчик». Московское время 18 часов 6 минут. Здравствуйте, друзья. Это ваши проводники в приятный летний вечер. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Ура, ура. Всем добрый вечер. Все, 18.06. Мы официально отдыхаем.
1: Городские встречи делают вид, что работают, и вас спрашивают, изменилось ли в последнее время, друзья, ваше поведение на дороге, ну, из-за ситуации с бензином, возможно, стали ездить аккуратнее или реже. И как сейчас ситуация с топливом в вашем регионе, да?
2: Все, может быть, мы ждем ваших сообщений. Вот нам написал, например, очень коротко, но ясно, здесь все понятно. Константин из Ростова-на-Дону. А мне повезло, у меня Мазда на дизеле, никаких очередей. Mm-hmm. Вот так, понимаешь?
1: А кто-то на электромобиле.
2: Это вообще здорово. Ну как здорово, сейчас же сделали платными уже, да, все вот эти вот электростояночки-то, да? Это они раньше были бесплатными, а теперь все. Ну что, мы ждем ваших сообщений. Номер единый, плюс 7909-955-103 и 0. Пишите, как у вас дела обстоят в регионах, может быть, потому что, ну, как бы, Москва это одно, регион это другое. Опять же, вот в Чите какие там очереди? 2.5-3 часа, но таких у нас все-таки не было, нет. Как-то у нас, ну, полчаса, ну, час максимум можно было бы постоять. Хорошо, от проблем переходим к хорошей музыке. Прямо сейчас на шансоне Владислав Медяник. Эх, судьба.
3: Эх, судьба, ты

Сколько раз моя судьба был на перепути. Нервы, как кони дикие, без узды, без седла. Душу пленили криками, кружится голова. Душу пленили криками, кружится голова. И нельзя зачеркнуть все, что было в прошлом.

судьба, ты судьба, радость и тревога. По камням, по бездорожью исходил я много. Может, где-то заплутал на тропе тернистой, все искал удачи я,

0: кружится голова.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь.

0: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире радио «Шансон». Это «Ворону» хорошо, нечасто ему требуется бензин для... Что до заправки.
1: Нечасто, ему вообще ничего не надо в этой жизни.
0: Ну, откуда ты знаешь, может быть, есть вороны, которые нет-нет до 95-го где-нибудь.
1: Хлебанут?
0: Да, чтобы быстрее, так сказать, пилотирование осуществлять. Добрый вечер, дорогие ведущие. Татьяна из Санкт-Петербурга пишет. Сама машину не вожу, но обожаю ездить с любимым супругом. Я у него за штурмана. Независимо от ситуации с бензином, мы любим погонять. В прошлом году были вынуждены ехать 90 километров в час, чтобы дотянуть до заправки, не рассчитались бензином. Так вот, это были самые скучные 2 часа дороги за 15 лет, которые мы ездим на нашей машинке на дачу.
1: Ой, Татьяна, спасибо вам. Вот я их очень хорошо понимаю, потому что с тем, как сейчас замедлилось движение на дорогах, ездить стало, ну, мне, во всяком случае, тяжелее. Как-то вроде как ты едешь, а как будто бы ты не очень едешь, и это очень раздражает, как ты торопишься к любимым
0: радиослушателям. Теперь мы понимаем, у кого учился молния Маккуин на самом деле. Да, Ирина Сотникова.
1: Ну ладно, ну чего ты будешь теперь? Вот я, между прочим, не я одна люблю погонять. Вот видишь, среди наших радиослушателей тоже такие.
0: Вот вы с Татьяной вдвоем, да.
1: Нет, мы не вдвоем. Напишите нам, пожалуйста, уважаемые мужчины. Я знаю, что и мужчины есть, которые любят скорость, которым неважно вот это вот количество бензина, надо ехать быстро, все равно. Напишите, +7 909 955 103 и 0. Жду ваших сообщений, вашей поддержки, так сказать.
0: Ждет не просто так, а под хорошую музыку, дорогие друзья. Сообщения не забывайте подписывать. В продолжении музыкального эфира на радио «Шансон» Таисия Повалий.

0: Реклама.
1: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
2: Звезду?
3: Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
1: Да здесь космический выбор и земные цены.
3: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00. Измени судьбу прямо сейчас.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

это ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте граждан, ее мне не забыть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте граждане,

0: Владимир Ждамиров. Только что в эфире шансона, дорогие друзья. Это «Городские встречи» и Алексей на связи. Что он пишет нам? Здравствуй, шансон. Ну, я как-то, можно сказать, до кризиса ездил спокойно. У меня ВАЗ 10-й модели. 90, 100. Ну и сейчас я так езжу. Бывает там когда-то на обгон. Чуть 120-130, но это очень редко, в основном тихая, спокойная езда.
1: Ну вот, ну есть же мужчина. Единственное, только, знаете, я вот не понимаю, 90, 100, для меня большая разница уже между 98 и 102. Это для меня уже прям разница. Кто едет 98, хочется поддавить и сказать, ты езжай соточку, соточку давай. Вот, а 90-100, это, ну, знаете ли. Так, у нас еще Николай Шунков нам дописал что-то к теме. Ох, ладно. Несколько минут назад губернатор Забайкалья Александр Осипов сообщил в социальных сетях, что две независимые сети АЗС с полуночи возобновляют круглосуточную работу и начинают продавать топливо без ограничений. Кстати, за три недели мой стиль вождения не сильно поменялся. Я и до ограничений ездил аккуратно, соблюдая все знаки. Редко когда прибегал к превышению скорости или сложному маневрированию. Сейчас езжу еще спокойнее, пропуская всех автоспортсменов. Это меня. И держась в потоке, как учил меня папа. Всем советую так же делать, чтобы все было хорошо. Вот. Вот со скоростью потока ехать, это важно. Это нужно. Это правильно. А когда ты едешь чуть медленнее, не очень.
0: Спокойная песня для потока. Давайте послушаем.
1: Да, Рада Рай на шансоне.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. С момента премьеры нового российского кроссовера «Лада Азимут» прошло уже довольно много времени. Но интерес к модели не угасает. Вот и вице-премьер Александр Новак решил присмотреться к автомобилю пристально. В рамках визита на «АвтоВАЗ» Новак не ограничился осмотром машины в шоу-руме, а устроил ей настоящий экзамен. Гонял по дорогам с выбоинами, проверял подвеску, прислушивался к каждому шороху и остался доволен. Шумоизоляция отличная, идет мягко, материалы приятные. Такого уровня «АвтоВАЗ», кажется, еще не показывал, поделился эмоциями чиновник. В общем, «Азимут» прошел тест-драйв на отлично даже по строгим вице-премьерским меркам. Новак уже договорился с директором завода. Как только кроссовер появится в продаже, сразу берет себе. Напомним, серийное производство стартует в третьем квартале текущего года, а в автосалоны модель поступит в четвертом. Будем надеяться, что и обычные водители оценят новинку так же высоко, как вице-премьер. Это самая родная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: поднять.
1: Регионам будем помогать. Огромное спасибо Сергею Трофимову. Добрый вечер. Живу в районном городе Вольск Саратовской области. С бензином у нас не очень, даже очень-очень. Сегодня хотел заправить машину хотя бы 92-м, но даже и 92-го нет.
2: Ой-ой-ой.
1: Хотя в новостях пишут, что в больших городах уже нормализуется ситуация. Так вот, когда в провинции будет с бензином нормально, никто не говорит. А так все нормально, никаких волнений, стараемся ходить пешком.
2: Ну что, это то, что не купить и не отнять. Нет, ну отнять, конечно, можно, потому что ты видел, что творилось, когда вот кризисная ситуация такая была, люди дрались, они там что только не делали на заправках.
1: Я вот, например, я в Видном заправлялся, отстоял очередь, все спокойно. Я заправлялся в Угличе. В Угличе вообще хорошо, правда, ночью, но замечательно.
2: Ночью везде хорошо.
1: Может быть, летние ночи так располагают к комфорту. Но народ был доброжелательный, все быстро заправлялись, друг другу подмигивали там, ну,
2: ты просто не в часы пик, потому что ехал на заправке.
1: Ну, да.
2: Вечерами там, да, там было весело.
1: Ну, что поделать.
2: Ладно, ситуация нормализуется, и это уже хорошо. Владимир нам пишет, любимое радио. Никак не изменился ни стиль езды, ни отношение к заправке автомобиля. Всегда заправлял авто до полного бака, когда начинала загораться лампочка. Ну, а просто в нынешний кризис чуть чаще на АЗС приходилось заезжать, так как у нас по 20 литров отпускали. Но постоять чуть дольше, с канистрами не бегал. А так не раз наблюдал, как некоторые стоят в очереди с полным баком, пару литров зальют и охают. Ой, полный. И в канистру. Ну, бред. Всем удачи на дорогах, Владимир, город Киржач. Были такие. Да, с канистрочками ходили. Все это мы проходили. Теперь знаем, каково это. Ну, а в эфире далее Сергей Коренков.
3: Еду, еду, еду, еду, еду я домой на маршрутке.

0: Григорий Лепс только что на радио «Шансон». Друзья, это шоу «Городские встречи». Мы продолжаем читать ваши сообщения. Такой обзор географический делаем. Владимир на связи. Добрый вечер, Владимир из Ульяновска. У нас пока небольшие проблемы с бензином. Много заправок закрыты. А где есть бензин? Очереди часа на три. Хорошо, что у меня Санта-Фе на дизеле. Я езжу и кайфую. Таких проблем с заправкой нет. Да и заправка-колонка для дизеля почти всегда свободны. Привет любимой жене Юлии Акчуриной.
1: Ну вот видишь, как хорошо тем, у кого дизель, правда? А что вообще, а что плохого в дизеле? Вот есть что-то плохое? Нет?
0: Ну, он подороже, наверное, стоит. Mm-hmm. Говорят, если у него большой ресурс, то потом дизель, в общем, не только экономит, но и берет, дает в долг. То есть потом придется возвращать, там ремонт сложнее у двигателя. Но, безусловно, конечно, это экономично. Тяга
1: хорошая. Экономия, да. Экономия сейчас очень хорошая у них. Времени, я бы сказала. Экономия большая. Ну, получилось. Да. Да, так, мы ждем ваших сообщений, что тему продолжим. Продолжим или новую возьмем? Как скажешь, как
0: пусть,
1: захочешь.
0: Друзья, пусть это будет сюрпризом. Да,
1: мы... Сюрпризом. Хорошо. Хорошо, это зависит от вас, дорогие мои. Пишите нам сообщение по теме, номер единый, плюс 7909-955-1030, мессенджер Макс, и все доступные мессенджеры работают, смски также можно отправлять. Мы вернемся к вам уже в следующем часе, а музыкально этот эфир наполнит Марк Бартон. Прямо сейчас послушаем Александра Розенбаума, история под названием «Дагомыс».
0: Поучительная история, друзья.
1: Да?

летать. После бури снова видно небо.

0: шансон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон приняла Госдума, пишет «Парламентская газета». Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории. Но до самого расселения иногда проходит несколько лет. За это время жилье дорожает, а сумма выплаты остается прежней. По новым правилам оценку должны проводить не раньше, чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. Если срок истек, стоимость квартиры пересчитают. Таким образом, владельцы не потеряют деньги из-за роста цен. Правила продажи пакетных туров изменятся в России с 1 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров. До оформления поездки туристов будут подробнее просвещать о правилах въезда, медицинских требованиях, местных законах, национальных, религиозных и культурных особенностях страны и возможных угрозах безопасности. При продаже тура теперь могут предложить отдельно подтвердить, что клиент ознакомился с памяткой по стране и другими важными сведениями о поездке. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды «Радио «Шансон», Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Хола и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на завтра 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей 60 копеек. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

нас жила семья мента, и он на кухне, как на смене, дурацкий чистил свой накал.

молока и запах стирки и тушенки, и на нейтральной полосе висят чужие распашонки.

0: понять нас заграничным уродом.
1: Лесоповал Михаила Танича с музыкой Игоря Слуцкого только что здесь на радио «Шансон». Дорогие друзья, 19.06 московское время. Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем, кто к нам присоединился только что. Огромный пламенный привет, мы вам очень рады.
1: В этом часе мы будем разговаривать не только на русском языке, но и на богатом языке.
2: Ах ты, как!
1: Для богатого образа жизни россиянам достаточно дохода от 393 330 рублей в месяц.
2: Вот так.
1: Следует из опросов ЦИОМ. Этот усредненный показатель складывается из ответов всех опрошенных.
2: Во всех городах?
1: Ну, где-то больше, где-то меньше. В общем, около 400 тысяч рублей в месяц.
2: Ну, это причем это богатством люди считают именно, да, не
1: богатый,
2: просто нормой жизни, а...
1: Богатый образ жизни. А есть определенная статистика по городам, так что мы с ней будем вас знакомить. Но вопрос к вам, дорогие наши...
2: Кто у нас есть из богатых?
1: Очень дорогие наши слушатели.
2: Есть у нас богатые.
1: Укажите ежемесячную денежную сумму, которая позволяла бы вам чувствовать себя комфортно и даже богато. Что предпринимаете, чтобы выйти на этот уровень?
2: Действительно, что-то на богатом сегодня. Но цифры нужно написать, я так понимаю, да?
1: А почему нет? Их же давно придумали.
2: Сегодня будем далее разговаривать про цифры. Хорошо, плюс 7-909-955-103-0. У нас тоже, кстати, цифры богатые, красивые. Не просто так все. Напишите, какая сумма была бы для вас комфортна, скажем так. Пока мы с вами послушаем музыку хорошую, Стас Михайлов будет чуть позже, ну а прямо сейчас Катерина Голицына «Не буду никогда одна». Ты ушел.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие

0: Хороший жанровый расклад. Народный артист России Стас Михайлов только что в радиоэфире. Дорогие друзья, это «Городские встречи», и здесь в этом часе много цифр у нас.
1: Открывай свои карты, давай.
0: Давай, что даю. Итак, в Москве и в Санкт-Петербурге богатством считают зарплату от 547 113 рублей в месяц.
1: Согласна, Вот, я согласна, угу. Да.
0: В городах-миллионниках назвали ежемесячный доход в 420 711 рублей.
1: Всегда меня поражала вот эта вот разница. Цены вроде бы такие же там, как в столице. А все почему-то вот меньше.
0: Жители сел считают богатством зарплату от 294 554 рублей в месяц.
1: Ну, тоже сумма хорошая, прямо скажем. Не 50 тысяч. Какая сумма для вас? Большая, маленькая, богатство? Напишите нам. Так, у нас есть сообщение... Саша Газарезов. Здравствуйте, я веселый нищеброд. Мне бы хотелось 1333 в месяц получать. Хорошая сумма. Она ближе у нас куда? К селам, да? Наверное, относится.
0: Да.
1: Вот, займитесь фермерством, и будет вам счастье. У нас вот счастливая песня для тех, кто любит ездить за рулем. Прямо сейчас романтика руля на шансоне группа «Дюна». Ну, а чуть позже послушаем Федю Карманова.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы

0: Анатолий Полотном и Федя Карманов этим летним вечером на радио «Шансон». Ну, о счастье мы как-нибудь в другой раз поговорим. Сегодня все больше про деньги, хотя, может быть, для кого-то они... Да,
1: и то, и другое что, нет?
0: Уровень Никол? Счастья повышают, да.
1: Почему нет?
0: Михаил пишет, все эти цифры – ерунда. Если человек получает, для примера, 50 тысяч, то он хочет получать 100 тысяч. Да. И думает, что ему хватит. На самом деле нет. Будет получать 100. А захочется 150 и так далее.
1: Так мы же о том и говорим, понимаете, у кого какая планка. У кого какая планка. Вот к чему человеку идти. Вот чтобы он сказал какую-то одну сумму. Вот смотрите, у нас есть сообщение, например, от кого? От Марины. Добрый вечер. У нас в Челябинске средняя зарплата на уровне 65 тысяч рублей. И мне, конечно, тоже хочется зарплату около 200 тысяч рублей. Я думаю, что мне хватит. Вот человек четко и конкретно сказал, что 200 тысяч ему хватит. И не факт, что он прям возгорит желанием вот еще больше, больше, больше. Нет, совсем не обязательно. Я тоже думаю, что если к нашему семейному доходу, скажем так, не к моему, а к нашему семейному, добавить еще, ну, тысяч 150-200 на, знаешь, куда? На путешествие. Вот на поездки куда-то летом, на отпуск. Вот если добавить, идеально будет. Не надо больше. Все хватит. Поездки
0: это
1: надо.
0: Это фраза для мужа прозвучала, да? То есть сейчас где-то он
1: нет,
0: записал.
1: Все хорошо, мужа, все прекрасно. Не надо записывать ничего. Я думаю, что это мне самой нужно как-то еще подрасти немножко.
0: Элегантно. Друзья, лишь 4% считают себя уже богатыми. Пятая часть наших сограждан уверены, что смогут увидеть на своих счетах заветные цифры, отмечают во ВЦИОМ.
1: Ну вот как.
0: Ну, мы говорим не просто про те деньги, которые хотелось бы вот для достатка, а вот чтобы богатым себя почувствовать.
1: Чтобы богатым, это все-таки, мне кажется, уже от миллиона.
0: От миллиона
1: все. Ну вот если прям вот богатым, чтобы там какие-то бриллианты себе купить, там еще что-то, тут, конечно, от миллиона. Это не 300, не 400.
0: Тогда лучше про богатый образ жизни будем говорить. Потому что миллионы, ну, это нам напишут.
1: Давай просто про достаток. Вот про достаток это понятно.
0: Да.
1: Это как бы всем все понятно. У нас вот и музыка понятная, достаточно хорошая, душевная. Прямо сейчас на волнах шансона Вилли Токарев.
0: Ну, это бесценно.

0: Готовимся, ребята, разгуляться. Уже скоро, 14 ноября, все ближе и ближе. Время летит стремительно, так что я считаю, что необходимо уже позаботиться о том, как вы будете осенью зажигательно отдыхать. 14 ноября, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй», «Лайф-арена».
1: Ну, а чтобы уж было и место, так сказать, потанцевать, берите билеты на танцпол, где каждый может стать частью вот этого самого большого праздника, большого разгуляя. Возрастное ограничение 12+, ну а подробности и билеты на нашем сайте radioshanson.ru.
0: Я, кстати, считаю, что вот если разгулять, там, ну, действительно, танцплощадка, танцпол, это...
1: Да, да, есть где растанцеваться.
0: Ну, конечно, это же все-таки разгуляй, приходите, зажигайте.
1: Да, кстати, билеты вот совершенно недорогие, очень даже доступные, особенно на танцпол. А вот по поводу заработков здесь такие хорошие, смотри, добрый вечер, получаю 150-180. «Мало», пишет Алексей. «Хотелось бы от 300. Леха, дальнобой, Волгоград. Всем коллегам привет, всем ровных дорог».
0: Здравствуйте, Ирина и Роман. Какие 300-400 в месяц? У нас зарплата 27 тысяч рублей. Мне бы хватило и 80 тысяч. Взял бы кто, но сейчас смотрят на возраст. Уже после 40 не очень-то берут. А говорить, если старше... Что говорить, Наталья из Москвы написала.
1: Так, радио «Шансон». Пишут вам электрики из города Юрга. Стоим... Юрга — это, по-моему, Западная Сибирь. Где-то там, вот где Новосибирск, да? Стоим в очереди за бензином уже 16:15. Да. Зарплаты в месяц хватает. Нам бы бензина для полного счастья. Ну, вот видишь, у кого какая боль. Как вот раньше было тоже. Деньги есть, да, а вот везде дефицит во всем. Что-то вот к этому мы идем почему-то. Так, вы о чем? Я директор маленькой фирмы. У меня оклад 120 тысяч рублей. У моих работников сдельщина 80-90 тысяч рублей. И я считаю себя средним уровнем достатка. Это в регионе, в Перми. О каких 500 тысяч вы говорите.
2: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 94 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

отельных домов и из лагерей. Сдунув пепел с лица, возвращайтесь с войны, из тех мест, где на смерть души обречены. От кошмаров ночных, от мужских пьяных слез, возвращайтесь всегда, возвращайтесь всегда.

Я прошу вас вернуть с опасных орбит. Все равно смерть когда-то

0: когда-то нас всех безвозвратно простят.
1: Александр Кальянов только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, это шоу «Городские встречи». Если вы хотите нас не только слушать, но и смотреть, помните о том, что есть видеотрансляция на сайте radioshanson.ru, обновленное наше веб-представительство. Добро пожаловать.
2: Да, да.
1: С потрясающей фотосессией.
2: Она мне очень нравится. Причем все ведущие там, ну вот каждый по-особенному хорош. Поэтому заходите, конечно.
1: Да, зайдите, посмотрите. Кроме того, можно смотреть видеотрансляцию в социальных сетях радиостанции, ну и, конечно, в мобильном приложении. Лишь 4% опрошенных россиян считают себя уже богатыми. Пятая часть сограждан уверены, что смогут увидеть на своих счетах заветные цифры. Отмечается в ВЦИОМ. Ну, а для богатого образа жизни россиянам достаточно дохода, ну, средний доход, 393 330 рублей в месяц.
2: И все-таки я назвала бы эту сумму комфортной. Не богатой, а комфортной. Это действительно хорошая такая оптимальная сумма, которую можно позволить себе еще и колбаски, не только масло, но еще и сверху и колбаски на масло положить. И корочки даже где-то на Новый год, да? Хорошая сумма.
1: Ну, в конце концов, надо с чего-то начинать, по крайней мере, да, визуализировать.
2: Ну, да.
1: А потом уже приходить к начальству и говорить, вы знаете, вот по статистике.
2: Вот Дмитрий нам дописал, сколько я хочу, все равно никто не даст. Что это за опция такая, сколько я хочу? Нам, русским, сколько не дай, все равно будет мало. Ну, мне кажется, все-таки вы по себе как-то, Дмитрий, судите, по себе. Мне миллионы вот эти вот все не нужны, потому что, во-первых, это огромная ответственность. Это тебя может занести, прости господи, куда угодно. Это вот, ну, зачем это все? Это все не надо. А вот какая-то такая хорошая, надежная сумма, пусть очень даже будет.
1: Ну, важно, чтобы и хватало, чтобы и можно было за здоровьем следить, и недвижимости, автомобили и так далее, и
2: без
1: так далее.
2: Переборов.
1: Ну, и чтобы не быть, как говорится, рабом этих денег.
2: Вот это самое главное. Это такой бич. Ладно, что мы все об этом, да об этом. Мы же завтра уже будем о другом говорить. Тема
1: вот,
2: тоже будет какие-то
1: сложно
2: новые.
1: Сказать, о чем мы будем завтра говорить. Так мы вам и рассказали, все карты раскрыли.
2: И какой ты, всю интригу держишь. Ладно.
1: В следующем часе будет что-то рассказывать Рита Виноградова. Мы прощаемся, Ирина Сотникова.
2: Роман Шахов.
1: Пока.

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт Вани Дмитриенко твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 9 вечера в Самаре. С новостями в студии Дарья Анненкова. Здравствуйте. Пляжу на второй очереди набережной от улицы Маяковского до дамбы в районе комплекса «Кинап» присвоена первая категория «Синий флаг». Это значит, что пляж на берегу Волги соответствует всем высоким стандартам качества и безопасности. При проведении сертификации проверяли работу спасательных постов, наличие зон активности, доступность территории для маломобильных отдыхающих, наличие места для купания детей, регулярную уборку, качество песка и многое другое. Глава города Иван Носков подчеркнул, что Самарский городской общедоступный пляж пока единственный в Приволжском федеральном округе с таким статусом. Владимир Путин подписал указ, который закрепляет особый статус и общественную значимость профессии учителя. Педагогам, которые проработают в профессии от 25 лет, будет присваиваться звание «ветеран труда». Кроме того, правительству поручено оптимизировать требования к режиму рабочего времени учителей и объему их учебной нагрузки. Сотрудники Т-Плюс проведут гидравлические испытания и ремонт 4-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Это станет финальным этапом обязательной проверки городских коммуникаций. В связи с этим с 26 июля по 8 августа будет временно приостановлено горячее водоснабжение жилых домов и организаций в следующих границах. Землянский проезд, Зубчининовское шоссе, улицы Земица, Литвинова, Магистральная и Товарная. Энергетики проверят техническое состояние коммуникаций повышенным давлением холодной воды. Ремонт улицы Венцика в Самаре близится к завершению. Работы велись на участке от Куйбышева до Самарской. Кроме того, скоро дорожные службы закончат ремонт кольцевой развязки у площади Революции. Готовность этих объектов составляет 99%. В мэрии также сообщили, что самарцы до 15 августа могут выбрать дизайн новых остановок. Сделать это можно через платформу обратной связи на госуслугах. Самарский хоккейный клуб ЦСКА ВВС сформировал тренерский штаб на новый сезон. Как сообщили в пресс-службе клуба, к главному тренеру Эдуарду Зенковцу присоединились новые специалисты. Владимир Гапонов стал его помощником, а Сергей Белов будет отвечать за работу с вратарями. И к этому часу все. Хорошего вечера. Дарья Анненкова, радио «Шансон».
1: Уроды смотрят в одиночестве. Такой вариант выбрали 34% респондентов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: А мы двигаемся вместе по самым приятным вечерним и музыкальным дорогам. Евгений Григорьев, песня «Дорога в никуда». Напоминаю, что сегодня среда, значит, впереди еще есть несколько новых возможностей на этой неделе покорить мир. Но пока можно поставить дела на паузу, провести вечер в том формате, который вам нравится. А я, Рита Виноградова, поддерживаю все ваши планы и желаю приятного вечера. Прямо сейчас Михаил Шафутинский.
1: Когда исполнилось мне 16 лет, подарила мама мне вязаный жакет. И куда-то в сторону отвела глаза. Принесли посылку нам, это от отца.

мне сказал сосед. Что же не наденешь ты новый свой жакет? Мать всю ночь работала, чтоб его связать. И тогда я понял, что так

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

Так, проверяем сердце. Сердце на месте. Ярослав Сумишевский зажигает в эфире. Хорошая новость. Специалисты, по счастью, говорят, что короткие поездки и даже небольшая смена привычного маршрута помогают перезагрузиться и почувствовать себя счастливее. А мы, конечно, хотим чувствовать себя лучше и счастливее. И вообще, лето создано для открытия. Открытия могут быть и маленькие, и большие. Так что, если будет возможность свернить сегодня с привычной дороги, вдруг именно там вас ждет хорошее настроение. А музыку мы уже приготовили прямо сейчас. Ирина Аллегрова с веселой песней про нас, женщин.

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Вани Дмитриенко твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился. Что тут было, ой-ой-ой, поцелуй страстный. Здравствуй, Ваня, милый мой, солнце мое ясное. Завела, включила свет, помогла раздеться. И как не было тех лет,

Знай, мол, слыхали, вот ребята, говорю, на этап собрали. Таня стопку приняла, отряхнула платьице. Сейчас такая жизнь пошла, пусть все к черту катится. Дни хрустальные прошли, золотые ночи. Мех коллеги унесли, ваши, между прочим. Проглотил я эту боль и сказал: красавица, она мне нет, позволь, и тебя касается. Даже друг твой, как его, ну, что был завбаза, так теперь он, ого-го, в мафии, зараза. Разжрел капитан.

Помни, я ухожу. Таня шмык в уборную и несет отель Гришу дуру ту двухствольную. Я с тобою собралась, крышка так обоим. Мы советскую им власть мигом восстановим.

взяли. Хоза у базы Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев всех здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука.

какая песня. Донская бравада, дуэт Евгений Рос, Алена Петровская. Мы так, знаете, привыкли все время куда-то бежать, но лично я постоянно бегу. И иногда забываем, что пауза – это не потерянное время, а возможность услышать себя, посмотреть по сторонам и заметить, каким красивым может быть обычный летний вечер. А когда рядом звучит любимый радио «Шансон», то вечер автоматически становится теплым и уютным.

А лето создано не только для того, чтобы заниматься спортом на всевозможных агрегатах, а для того, чтобы громко петь, танцевать, встречаться с близкими. В настоящий летний отрыв под открытым небом предлагает отправиться Ваня Лисицын. Музыкальный вечер на свежем воздухе вне стен концертных залов состоится 26 июля в столичном клубе «Правда». Лисицын известен нашим слушателям по хитам «Красные-красные», «Зеленый-зеленый». В его репертуаре еще десятки красивых песен. Информация для лиц старше 12 лет.

считай, остановлю на пару дней. Я живу от тебя до тебя. Ты должна

Домой себе, что ты одна.

0: пока мы на двоих разделим сны. Я живу от тебя до тебя. Ты должна лишь одна это знать, что когда далеко, далеко буду я от тебя до тебя. От тебя до тебя. Ты должна лишь одна это знать, что когда далеко, далеко буду я от тебя до тебя. Буду ждать от тебя. До тебя, до тебя буду ждать, буду ждать, буду ждать.
1: Музыки много, шансон один.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Знаете, есть особая щемящая тревога, когда на заправке, выстояв очередь, смотришь на табло и кажется, что цифры мигают не просто рублями, а самим ходом времени. Топливо, бензин, казалось бы, сухая экономика, логистика. Но нет, это психология. Страх обычного человека, который вдруг понимает, его привычный такой хрупкий мир снова шатают. И в этом шатком мире тревога разрастается быстрее, чем очереди на АЗС. А где тревога, там всегда находится спаситель с готовыми рецептами. Как правило, эти спасители не управляли ничем и никогда. В лучшем случае, в глухие застойные времена Союза они читали лекции по истории КПСС и научному коммунизму. Сегодня они заняты любимым делом и продают нам страх. Скорбные лица, искренний, казалось бы, надрыв, Геннадий Зюганов уже требует экстренно снизить цены на нефть, грозя, что сотни рублей за литр подожжет страну. Вячеслав Мархаев вещает о полномасштабном провале. Инна Сталина уверяет, что власти намеренно скрывают масштаб катастрофы. В советские времена радио «Голос Америки» вело себя куда скромнее нынешних коммунистов. А за окном обычная жизнь. Таксист, который везет пассажиров в аэропорт и думает, как прокормить семью. Крестьянин, чей трактор пашет землю и которому солярка нужна не для митингов, а для урожая. Им не нужны очередные громкие слова. Им нужна работающая страна и элементарная адекватность. Ведь кризис заканчивается не тогда, когда падает цена на табло. Он заканчивается, когда перестают пугать народ. А пугают нас товарищи коммунисты с таким удовольствием, таким наслаждением, что становится понятно. Они живы-то, как политическая сила, только потому, что жизнь – штука черно-белая. И какой бы долго ни была ее белая полоса, черной-то не миновать. И чем чернее полоса, и чем она дольше, и чем нам с вами труднее, тем, похоже, нашим коммунистам лучше. Больше шансов приподнять свой вялый рейтинг. Поэтому, когда такого рода политики пытаются использовать вашу тревогу, помните одну простую вещь. Самый дефицитный ресурс сегодня – не бензин, а здравый смысл. Его, поверьте, заправляют не на АЗС. Не давайте себя обмануть.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио Шансон.

А без вас и ваших сообщений, признаний, приветов этот вечер будет очень грустным и тоскливым. Поэтому давайте поскорее это исправим. Уныние и такое какое-то негативное настроение не для нас, только отличное музыкальное. И ваш привет и номер +7 909 955 103 0. Пишите обычные сообщения. Портал Макс. Уже прилетело сообщение от Татьяны из Тюмени. Очень прошу передать привет моему любимому мужу Сергею. Я его люблю, и пусть не дуется на меня, но это становится уже невыносимо тяжело. Сергей, пожалуйста, простите Татьяну и перестаньте обижаться. А вы, кстати, видели, дорогие друзья, что вытворяет на сцене Олег Газманов? Это вообще законно? Сегодня 22 июля наш дорогой артист отмечает день рождения. Ему 75 лет. Народный артист России, исполнитель, композитор, автор хитов, которые давно стали частью отечественной музыкальной истории. Энергия, патриотизм. А, и, конечно, любовь к жизни. Все это про Олега Михайловича. Мы поздравляем с днем рождения, желаем крепкого здоровья, вдохновения, новых ярких песен и, конечно, неиссякаемой энергии. А сейчас одна из любимых композиций.

Дмитриев Юрий Алексеевич. Извини, Дмитриев, я любила, люблю и буду, написала нам Сорокина О.Н. Привет передаю всему Мантурово и всем, кто едет через Костромскую область. И желаю отличной дороги и хорошего вечера среды. Прошу передать привет моей любимой Настёне Сластёне. Я ее сильно люблю, написала нам Валера из Твери. Поздравляю подругу Марину с долгожданным отпуском. А какое приятное слово «отпуск», да? Желаю провести его очень классно в солнечном городе Сочи. Ирина из Симферополя. Дорогие друзья, сегодня свой день рождения отмечал бы Александр Шевченко. Талантливый певец, композитор, автор песен, который подарил нам много красивых композиций. К сожалению, его уже нет с нами, но музыка продолжает жить, а песни всегда находят отклик в наших сердцах. Вспомним сегодня Александра Шевченко с теплотой и уважением. Пусть прозвучит одна из его замечательных песен «Когда серьезные мужчины улыбаются».

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: тебя.
1: Это час только для вас. Здесь мы передаем приветы. Плюс 7 909 955 103 и 0. Смелее пишите ваше сообщение. Хочу передать привет любимому Щербакову. Он сейчас за рулем и едет в сторону дома. Далее, 31 год исполнился нашей любимой доченьке Машеньке. И один месяц внучке Стеше. Просим поздравить наших девочек. Мы от всей души и от радио Шансон поздравляем. Пусть будут здоровы, счастливы, любим бесконечно. Подписались папа Валентин. Мама Ирина. Сегодня день рождения у моего сына Васильева Алексея Сергеевича. Пусть будет легким его жизненный путь. Пусть всегда все получается. Написала мама Васильева Надежда Михайловна. И 22 июля сегодня свой день рождения мог бы отметить наш любимый, дорогой Сергей Наговицын. Его песни до сих пор мы любим за честность, за глубину и за вот эту особую атмосферу. Время идет, музыка остается. Давайте вместе вспомним талантливого исполнителя и посвятим ему эту композицию. Сергей Наговицын. «Свадьба».

Продолжаем радовать друг друга здесь, на волне радио «Шансон». Плюс 7-909-955-103-0. Прямо на этот номер пишите ваше признание, поздравления. Просто рассказывайте, как поживаете, как ваше настроение, как проходит лето. Спасибо за красивые песни, хорошее настроение. Прошу передать привет моей семье в город Белгород, доченькам Дарье, Александре, сыну Григорию, конечно, самой любимой, неповторимой супруге Анастасии Алексеевой. Желаю всем хорошего вечера, отличного настроения. Валерий Алексеев, город Белгород. Добрый вечер, радио «Шансон». Сегодня день рождения у моей кумы Светланы. Поздравьте ее, пожалуйста, пишет Михаил. Михаил, мы поздравляем Светлану. И желаем, конечно же, счастья, здоровья и любви как можно больше. Радио «Шансон», привет! Я Татьяна Ильина. Поздравляю Олега из Серебряного Бора с днем рождения. Ему 75. Ух! И я ему желаю, чтобы рыба из бездонного озера ловилась большая. И привет передаю соседу с улицы Полтавская, Лёзову Валентину. И всем желаю море, море любви. Да! Мы принимаем ваши пожелания. Море любви – это замечательно. И прямо сейчас, Таисия, повали для всех влюбленных, для всех нас, твоих рук, родные объятия.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому, пацану, тяжело все дому, пацану, описать.

нас с вами переписка, и мы завершаем час приветов, ваших поздравлений, теплых слов, уютных, замечательных здесь на радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. И приступаем к вашим последним сообщениям на сегодня. Поздравьте, пожалуйста, нашу семью с окончанием сенокоса. Поселок Редкино, Тверская область, Макаров Алексей Юрьевич. Сенокос – это очень тяжело. Кто знает, тот знает. Мы вас поздравляем и поддерживаем, конечно. Удмуртия, город Можга, Никитины. Хотим передать большой привет Бусыгиной Татьяне, ее дочери Машуле. Они живут в Чехове, Московская область. Они у нас в гостях. Отдыхаем в огороде. Барбекю, соки, баня. И вам этого желаем. Вы знаете, звучит как приглашение. Вот огород, барбекю, соки, баня. Привет всем жителям Владивостока и Самары, пишет нам Наталья. У моего мужа Алексея Ильиных сегодня день рождения. Желаем ему счастья, здоровья, благополучия. Мы его очень сильно любим и обнимаем, семья и жена Светлана. Еще один привет. Привет из Пскова моему любимому мужу, моим родителям Галине и Алексею. Я всех люблю. Спасибо вам, что вы у меня есть, написала нам Аня. А я от всей души благодарю всех, кто участвовал в часть «Только для вас» каждый день на радио «Шансон» с 15 до 16 и с 9 вечера до 10. А прямо сейчас мы послушаем душевную песню от Кати «Огонек. Я ревную тебя».

Знаешь, сын, а жизнь твоя будет счастливой, несмотря на разные в ней обстоятельства. Да, она бывает часто несправедливой, и любовь живет по соседству с предательством в отношении к ниже и вышестоящему. Сущность человечка и проявляется. Жизнь прекрасна тем, что в ней по-настоящему можно умереть, полюбить и раскаяться. Но только смелость берет города, и стать волшебником может любой.

Урами. Ведь не поумнело пока человечество, хоть до дыр зачитаны Библии сторами, но все плохое с годами забудется, знаешь, заживает любая царапина. А Бог устроил так, что захочешь, все сбудется. Уж поверь мне на слово, честная пока.

0: либо тобой.
1: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Если

0: Только что мы слышали теплую уютную историю, будто тихий вечер за чашкой кофе, когда хочется верить, что все правильно и все по плану. Но жизнь не всегда такая спокойная. Иногда самые искренние решения спустя время кажутся ошибкой. Тогда в сердце остается только тихая и горькая правда, которую так точно умеет передать шансон. Как тяжело признавать свои промахи и как важно услышать это признание. Игорь Слуцкий с песней «Ошибка» на радио «Шансон».
1: Жизнь моя ошибка на ошибке, но не раз срывавшейся с резьбы. Не скулящим не был я, не хлипким,

вечер за окном, и лес в зеленом балахоне ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от любви. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо сотворил. Играла музыка за стойкой, а он смущался и курил.

летящих городов. На полустанках, на перронах она держалась за любовь. Они расстались на вокзале. Он долго что-то говорил, над нею чувства колдовали, и дождь холодным росил.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билет». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Есть такие песни, которые хочется слушать не столько ушами, сколько душой, и при этом улыбаться. Александр Розенбаум с песней «Старый конь» только что прозвучал в нашем эфире. Ну а я и Радио Шансон приглашаем всех вас на всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями. 14 ноября, Лайф-арена. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. А на сцену «Разгуляй» выйдет Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла и многие другие звезды. Возрастные ограничения 12+.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

Иногда нам всем нужно немного тишины, чтобы услышать себя, вспомнить что-то важное, просто побыть в моменте. Именно такую тишину подарила нам песня Сергея Трофимова. Но рядом всегда есть те, с кем хочется эту тишину променять на смех, на разговор до утра, на прогулки по берегу и на все то, из-за чего и складывается настоящее счастье. Ведь самое ценное — это моменты, которые мы делим с дорогими людьми. И пусть следующая песня станет признанием в этом желании. Лица радостью, теплом, летом. Алексей Петрухин и Анна Семенович, раздели со мной лето.

где-то в десять снова я завис. Коромыслом в небе месяц молодой повис. И меня искать не стоит, не гони во двор. Колыхнул и что-то вспомнил с малых до сих пор. Помню, матушка сказала, вот локомотив, что умело все отдала, но надо уходить. Ты из тех, кто не расстроен и с утра умыт. Может быть, неладно скроен, но как крепко сшить.

0: все города. Кто со мною прыгнул в поезд, кто в зале ожидал. И мелькали только лица, да туман густой. Нужно было торопиться, пока прогон пустой. Ты смотри, какая встреча, ты или не ты, ты или не ты. Помнишь, как зажгли мы свечи, мне было по пути.
1: Но неужели меня не помнишь?
0: Прости, наверное, был я пьян. Впрочем, как не поволнуешь этот океан.

Где станция мечта? Поезд мой быть может скромный, тяга на пару. Но зато какой надежный, проверен на ходу. И пусть порой мы просыпали на запасном пути, но и стоя мы не ждали, били костыли. Не жалел о том, что было, руки износил. Туча шла, дождем умыла, и вроде я забыл. И летит вот с этой ношей быстрый эшелон. Извини, угля подброшу, а

Ох, какой накал в песне Зайнаб Махаевой «Сердце на костре», которая только что прозвучала в нашем эфире. Иногда эмоции такие сильные, что хочется просто остановиться и перевести дух. А потом поднять голову и сказать «все будет хорошо». Именно это настроение хочется сейчас поймать. Потому что главное, чтобы в душе всегда была весна. Группа «Сентябрь», а весна впереди на радио «Шансон».

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил.

0: реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 94 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

нее как в сладкую бабу влюблен. Культура лезет в мой череп сама. Учение свет, а не учение тьма.

Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один. Ваш Стас Михайлов.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Кто задумался-то, братушка? Это встречные гудят. Велика Россия, матушка, где в ней только не сидят. В неоплаченном вагоне развезут нас поезда. Кто по первой, кто в законе?

бежишь, пронесутся словно кони наши лучшие года. Кто по первой, а вот особый, по дорогам никуда. Разве Босяцкая посвящается, а ну подаль Тарков, как старый кошелечник и учили.

осенний свет, и печали как будто нет, и мы прощены с тобой навеки.

свое берет. Новые ждут дела, наш вновь продлен полет в года. Снова добро и блажь, время с тобою в страж.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня

матерых щенков. Кричат загонщики, и лаются и торфоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных.

на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.

напишите письмо, в лагерь дальний письмо напишите. В Соликамск, Коми, округ, Тюмень, так непросто им там. И немного тепла, и надежды в конверт тот вложите. Просто помните, радость.

сердце и через пургу. Напишите письмо, это просто бумага и ручка. И согрейте на миг и сердца, и барак, и тайгу. Напишите письмо и для тех, кто сегодня в бушлатах. Тот, кто землю грызет, кто в Афгане был и кто в Чечне. То, что их под ружье, так ведь в том они не виноваты. Я и спорить не буду, и вы не докажете мне. И в почтовом вагоне покатит письмо то к солдату. Тоже оперотдел прочитать вдруг его разрешит. И на острове русском в каком-нибудь дальнем дисбате улыбнется ему тот пацан, кто чуть-чуть согрел.

осторожно себе разрешите. О проблемах и мыслях, о планах и чувствах своих. И в почтовом вагоне покатит письмо то к старушке, к той, что тихо поплачет и так же тихонько простит. И зачем-то пойдет, и зачем-то поправит подушку, будто здесь на кроватке, как в детстве, сынок ее спит. И в почтовом вагоне покатит письмо то к старушке, к той, что тихо поплачет и так же тихонько простит. И зачем пойдет, и зачем-то поправит подушку, будто здесь на кроватке, как в детстве, сынок ее спит. И зачем-то пойдет, и зачем-то поправит подушку.

На дороге кольцевой под Москвой я весенним облакам машу рукой. Я сегодня должен встретиться с весной. Голосую, а надежды никакой. Загуляла без меня моя весна, и, наверное, меня не узнает. Я храню ее в душе, как талисман. Я старею, а она наоборот. Такси, зеленый огонек, я улыбнусь ему

Он сначала покрутил у виска, а когда все понял, то сказал: садись, покатаемся, клиентов нет пока. Ну и, значит, побеседуем за жизнь.

сомнения ворошить, лишь таскать их, как камень на душе. Может, выпьем после смены, так и быть, разогнать тоску давно пора уже. Нам летел навстречу теплый ветерок, и догнали мы весну на вираже. Повстречался мне зеленый огонек, и немного стало легче на душе.

0: ночка. Песни, которые звучат только на радио «Шансон».
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

сердце, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился.

нее не тратить силы. В день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой. Даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит

0: Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 93 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Помнишь, как мы гуляли? Помнишь, как провожал? А когда расставались, как рубашку порвал? И досталась случайно твоя запонка мне, и ее я сквозь годы пронесла на себе. На допросы носила, словно крест на груди, и небесная сила помогала идти. По этапам возила, через все пронесла, как иконку хранила, как могла, берегла. А в бараке

0: Я, молясь, сохраню. И поверь мне, надену на рубашку твою. И поверь мне, надену на рубашку твою.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только

дружите с русскими. Видно, войны вам не впрок за пивными кружками. Повторяйте, как урок,

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Опять в кичман меня непруха привела, и воронок меня везет, а не трамвай.

я ее бы почитал. Стоит в глазах она, холодная, как лед. Кусочек неба и на вышке пулемет.

Я не хочу сказать, а хочется стопоря, что лучше было мне податься в слесаря. Ну кто как стеклышко прозрачный, господа, меня бросайте, вот вам камень и айда.

0: всем. Я Денис Майданов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
1: Порою наши ветры неприветливы, и в очаге уставшем нет огня. Жизнь мучает вопросами, ответами, но ты почаще

Порой, когда бывает, жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть в море остров, твой остров я завидую, поверь. И если у тебя есть в море остров, твой остров я завидую, поверь. Пусть крошечный совсем, ну и что же, о нем, быть может, и не знает друг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. Вот потому-то он всего тебе дороже, единственный спасательный твой круг. И когда над тобой беды каменные станут стеной и разлом на душе.

улетаем, но для тебя всегда найдется там душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. Душа, что твою душу согревает, твоя судьба и твой священный храм. И когда над тобой беды каменные встанут стеной, и разлом на душе начинается с маленькой трещины, где-то там далеко ждет тебя тишина и покой на таинственном острове.

Порой, когда бывает, жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть море, остров, твой остров я завидую, поверь. И если у тебя есть море, остров, твой остров я завидую, поверь.

всегда, но лаская твои плечи, говори, только ты мне путеводная звезда. А ночами много думал и курил,

честь попутчиц, душевный разговор. По вокзалу шли, уже рука в руке. Как влюбился, не пойму я до сих пор.